тебе, мой отец и мой бог. Я творение венец, ты творец всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Меня зовут Рик Райнер, сегодня 8 июня, и наша тема сегодня – Дух Истины. В Евангелии от Иоанна 14:17 Иисус описывает служение Святого Духа и называет Духа Святого Духом Истины. Это слово «истина» — перевод греческого слова «алетеис». Слово «алетеис» описывает что-то надежное, то, чему можно доверять, на что можно положиться. Используя это слово «алетеис», переведенное здесь как «истина», Иисус говорит ученикам и нам с вами, «Вы можете положиться на Святого Духа. Он абсолютно заслуживает вашего доверия. Он никогда вас не подведет. Он никогда не введет вас в заблуждение, ведь Он — истина. Он никогда не поведет вас по ложному пути. Это означает, что вы не должны бояться быть водимыми Святым Духом, если Он говорит вам что-то. Этому стоит доверять. На это можно положиться. Это истина. Делайте то, что Он вам говорит. А если Он говорит что-то не делать, не делайте это. И поскольку Он — Святой Дух, Он — Дух истины, вы можете положиться на Его верность. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, почему неизменный Бог иногда может поступать по-разному. Вообще нельзя на отдельных текстах Писания или отдельных моментах истории строить доктрины. Это как раз одно из правил герменевтики, то есть науки толковать тексты Библии. В одних случаях Бог наряжал свой народ. Допустим, об этом красочно повествует пророк Иезекииль в 16 главе. Давайте прочитаем об этом. «Надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяновые сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья, и на шею твою ожерелье, и дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим, на голову твою прекрасный венец». И, кстати, все это делал Бог по отношению к своему народу. А в других случаях к тому же самому народу тот же неизменный в своем слове Бог говорил совершенно обратное. «Снимите с себя украшение». Так вот, что важно. Эти перемены никак не говорят об изменчивости Бога. Как раз совершенно наоборот. Эти перемены доказывают разные состояния общества. Потому хотелось бы ответить на вопрос многих людей. Так можно ли носить украшения? Можно ли читать книги, смотреть фильмы, заниматься спортом, увлекаться искусством, слушать классическую музыку или, как я сказал уже, носить украшения и так далее? Я считаю, что об этом стоит спрашивать у Бога в своей тайной комнате. Стоит поинтересоваться, принесет ли это моей душе пользу, радость. Она развернется от этого, как цветок, или закроется, уйдет в себя, запоет или, наоборот, впадет в уныние после вот такого сделанного выбора. Ибо Христос как сказал, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Поразмышляйте над этим в течение сегодняшнего дня. Всего доброго, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии Церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 8 июня. У вас есть защитник. Кто сможет обвинять избранников Божьих, если Бог оправдывает их, дарует им правильный статус в своих глазах? Послание к Римлянам 8:33. Расширенный перевод Библии. Святой Дух является нашим защитником или адвокатом. Слово «защитник» в греческом оригинале означает «призванный помогать». Бог послал нам Святого Духа, чтобы помогать, защищать нас, отстаивать наши интересы. Задача Святого Духа – всегда быть на нашей стороне и оказывать всяческую помощь. Когда мы нуждаемся в защите, Он вступается за нас, подобно тому, как адвокат печется о своем клиенте. Приятно осознавать, что нам не нужно оправдываться самостоятельно, когда нас обвиняют в проступках или недостойных мотивах. Мы можем просить помощи у Святого Духа и рассчитывать на нее, потому что Он наш защитник. Эта мысль должна всегда служить нам утешением и придавать сил. Большинство из нас тратят много времени и сил на то, чтобы оправдать себя, отстоять свою репутацию, поступки, мнения, слова и решения. К сожалению, чаще всего это напрасная трата усилий. Когда другие осуждают нас, мы можем постараться убедить их в своей правоте и искренности наших намерений. Однако проблема в том, что люди по своей природе склонны судить окружающих. Они очень быстро найдут то, в чем еще можно обвинить нас. Лучшее решение в данной ситуации – это молитва, позволяющая Святому Духу исполнить то, к чему Он призван. То есть быть нашим защитником и опорой. Божье слово на сегодня. Дух Святой – ваш защитник и ваша опора. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим. That night.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, как правильно поступать, когда тебя укоряют за твои доктринальные взгляды? Нужно смиренно молчать или все же защищать доктрины?
1: Достаточно сложный вопрос, потому что в разных ситуациях возможны разные действия. Но есть общие принципы, которые мы находим в Священном Писании. Наверное, самое яркое место, которое об этом говорит, находится во втором послании к Тимофею, во второй главе. Апостол Павел, обращаясь к сравнительно молодому Тимофею, ему было где-то, наверное, еще до 40, примерно в это время, он уже нес служение первого пастора или ответственного пастора в Ефесе, в Большой Церкви. И обращаясь к нему, апостол предупреждает его о нескольких серьезных потенциальных проблемах. В 23 стихе, во второй главе, он говорит следующее. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины». И есть еще одно место, которое мы видим в послании к Титу. Во второй главе здесь апостол касается тоже этой темы, но немножечко с другой стороны. С 7 стиха он говорит так. «Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». Итак, давайте посмотрим сначала на первый текст. Апостол предупреждает о том, чего не нужно делать. Он говорит, глупые и невежественные состязания не приносят ничего, кроме вреда, и поэтому от них нужно уклоняться, потому что они приведут к ссоре. Это первое правило. Если разговор с кем бы то ни было приводит к ссоре, если это глупое и невежественное состязание, что это значит? Это значит, люди, которые спорят об этом, их этот вопрос не интересует. Они не хотят понять истину. Они используют вопрос доктрины для достижения каких-то других целей. Сведения счетов, может быть, по причине зависти, может быть, по причине какого-то противостояния, конфронтации. Вот в этом случае спорить о доктринах абсолютно бесполезно, потому что они не являются главной причиной проблемы. Поэтому апостол говорит, уклоняйся от них. Дальше говорит, рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым. Вот здесь мы приходим ко второму элементу, который вот отражен очень хорошо в послании к Титу. Самая большая, мощная защита правильной доктрины – это правильная жизнь. То есть, если ваша доктрина правильна, то рано или поздно ваша жизнь будет проявлять лучший плод, чем жизнь тех людей, у которых доктрина неправильна. И это очень ясно мы видим в Священном Писании. Иисус Христос говорит, по плодам их узнаете. Мы видим, как апостолы говорят о том, что человек, который познает Иисуса Христа, то у него будет правильное отношение к греху, у него будет правильное отношение друг к другу, то есть к людям, у него будет правильное отношение к слову, у него будет правильное отношение к жизни и так далее. То есть доктрина имеет прямое отношение к жизни. Итак, если вы хотите эффективно помогать людям в том, чтобы они могли разобраться со своими доктринами и прийти к правильному пониманию того, о чем учит Писание, то ваша жизнь, которая построена на сердечном послушании правильной доктрине, играет здесь решающую роль. Вот почему он говорит, рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Давайте еще раз вернемся к посланию к Титу. Он здесь, он говорит об этом же, но только ярче и подробнее. Он говорит следующее, посмотрите, во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. очень часто проблемы в подобных спорах связаны больше не с сутью того, о чем ведется разговор, а с тем, как он ведется. Связано с отсутствием приветливости, степенности, здравости, сбалансированности. Связано с какими-то проявлениями темперамента, характера своего собственного. Поэтому вот это писание представляет сферу, которую нужно, в которой нужно быть особенно осторожным. И третье, о чем он говорит в 25 стихе, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. То есть наставлять нужно, но это нужно делать с кротостью. То есть нужно делать так, чтобы наша жизнь прежде всего была иллюстрацией, демонстрацией истинности доктрины, чтобы люди могли видеть, что здесь действительно есть истина, которая влияет на вашу жизнь. Большинство людей, они не разбираются во всех тонкостях, они не понимают, но в жизни разбираются, они могут увидеть и посмотреть, вот здесь есть добрый плод, а здесь нет этого доброго плода. И потом отсюда исходит, конечно же, способность с кротостью представить позицию, представить истину, говорить о ней, понимая, что это зависит от Господа, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины. В первом послании Петра, в 3 главе, 15 стихом, мы читаем немножко другую ситуацию, где речь идет, скорее всего, о неверующих людях, но там тот же самый порядок. Там сказано: «Господа Бога светите в сердцах ваших». И дальше после этого: «Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета дать ответ в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». То есть все начинается с отношения с Богом. То есть если в сердце есть почтительное отношение к Богу, то тогда обязательно будет дух смиренный, тогда обязательно будет уважение к людям, несмотря на то, что они придерживаются каких-то иных доктрин. Помоги вам в этом, Господи.
0: Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

Христианские притчи. Иефай и его дочь. Иефай, галаадитянин, был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Иефай, и жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Иефай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним. Через несколько времени аммонитяне пошли войною на Израиль. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Иефая из земли Тов и сказали Иефаю: «Приди, будь у нас вождем и сразимся с аммонитянами». Иефай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины галаадские сказали Иефаю: «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Иефай старейшинам галаадским: «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины галаадские сказали Иефаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Иефай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и вождем. И Иефай произнес все слова свои пред лицом Господа в Массифе. И был на Иефае дух Господень, и прошел он Галаад и Манассию, и прошел Массифу галаадскую, и из Массифа галаадской пошел к аммонитянам. И дал Иефай обет Господу, и сказал: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». И пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим от Ароера до Минифа 20 городов и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми. И пришел Иефай в Массифу, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами, она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего, и отверся тебе уста мои пред Господом, и не могу отречься». Она сказала ему: «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим, аммонитянам». И сказал отцу своему: «Сделай мне только вот что. Отпусти меня на 2 месяца, я пойду взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал: «Пойди», и отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая, галаадитянина, 4 дня в году. Книга Судей, глава 11, стихи с 1 по 11, из 29 по 40.

тебе, мой отец и мой бог. Я творение венец, ты творец всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. «Держи, что имеешь! Все гряду скоро! Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего!» Откровение 3 глава, 11 стих. Замечательная фраза Сына Человеческого из книги Откровения звучит предупреждением для всех христиан. Или только для пасторов. Может, вообще для ангелов? Там так и сказано: «Ангелу Филадельфийской церкви напиши». А может, любого из нас Бог видит как ангела? Но ведь мы выше ангелов, значит, ближе к Богу, значит, более бескомпромиссны требования к нам. Все, что написано в Библии, нас касается и к нам говорится. Мы предупреждены. Мы можем потерять что-то важное. Обычно, если я боюсь потерять кошелек, я крепко сжимаю его в руках. Если ветер срывает с меня шапку, держу шапку. Если боюсь потеряться сам, держусь за того, кто знает, куда идет. Все самое ценное у нас под замком и под контролем. Но здесь что-то иное. Суть фразы в том, что сохранить самое важное свое мы можем, оберегая чужое. Это чужое порой не кажется нам значимым. Вот представьте себе хоккеистов, которые выходят на лед без формы и клюшек, прямо из кафе, соревноваться за чемпионство со своими соперниками. А зачем нам форма, решают они? Мы и так чемпионы. Всем и везде об этом не раз уже сказано. Мы-то на площадке отбываем формальность. И вот в конце игры они глубоко удивлены, что награждают не их. Что за недоразумение, возмущены спортсмены. Никто, да еще с таким пиаром, не объявлял себя чемпионами. Все средства массовой информации громогласно надели им венцы победителей. И вот пролетели. Берегли свои венцы и потеряли их. Потеряли потому, что берегли не тем, чем надо. А чем было надо? Мы догадливее нерадивых хоккеистов и подскажем им: клюшками. Клюшками и коньками, майками с орлами, шлемами. Вот чем надо было сохранять свои медали. Эх. Это образ. Мы дети Божьи, а мир – поле духовного сражения. Придет время, и мы сложим свои клюшки, а взамен получим венцы, которые навсегда и станут нашими. А пока великая игра не закончилась, нужно сказать себе: крепче держи клюшку, а клюшкой – шайбу. Согласитесь, что Олимпиада – время богатое на примеры. Но я не хоккеистов критикую. Я создаю понятный нам образ, задевая за живое. Сыплю соль на раны, дабы не забыть про соль. Так что же должен крепко держать ангел Филадельфийской церкви? От чего зависит результат его служения Богу? Без чего не получит он своего венца, а награду его может получить кто-то другой? Вопросы эти пусть не дают нам покоя. Ответы рядом. Вот они, читаем. «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего». Откровение, 3 глава, 8 стих. Две вещи должен я хранить, пусть и нет у меня никаких сил. Это слово Божие и имя Божие. Это ценности, вверенные мне Богом. Я получу свою награду, если они останутся при мне, если я ни на что их не разменяю. Вручение нам венцов небесным царем ознаменует окончательное поражение сатаны. Дьявол не может украсть мой венец, не станет оспаривать он того, что мы победители во Христе. Но он в силах мешать моему призванию, вкладывать в мое сердце сомнения, предлагать свои услуги интенданта, лишить меня упования на слово от Бога, заставить стыдиться имени Иисуса Христа – его задача. Только Слово Божие дает нам веру, только в имени Иисуса Христа у нас есть победа. Не всегда нам так кажется. Иногда приходят мысли, что все наоборот. Христиане отстают от жизни, упускают возможности, остаются обманутыми, униженными и так далее. Это в общем. А есть еще пророческое слово «призвание». Тут искушение еще больше. Нет, мы не верим сатане. Не дадим ему поплясать на наших костях. Но нам надо, как хорошим спортсменам, проверить себя. Держим ли мы крепко Слово Божие?
или будем в страхе отворачиваться от всякой летящей к нам шайбы. И пусть люди читают имя Иисуса Христа в нас. Оно делает нас смелыми. Вот и вернулся я в размышлениях опять к хоккею. Если сравнивать, то выходит, что я могу и не быть звездой всех лиг, легендой с лучшим номером, грозой противоположных ворот. Я буду среди победителей, если буду крепко держать клюшку и смело носить свою форму. А уже как христианин я скажу: в моей команде Иисус. Нет, точнее, я в его команде и хочу в ней быть. Желая будущих побед нашим хоккеистам, задумаемся, друзья, о том, без чего и нам не победить. Успехов вам!

0: Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости в воскресенье. По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Себелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделения и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эба Хесус, называющий себя пророком Эба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 8 июня. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Первое послание к Тимофею, 1 глава, 5 стих. Как в Ветхом, так и в Новом Заветах нам даются заповеди. Иисус Христос сказал, что пришел исполнить заповеди. Сегодня многие люди озабочены тем, как исполнить заповеди Божьи. Библия говорит: «Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры». Мы видим, что современным христианам необходимы всего три вещи. Любовь, но не обычная, а от чистого сердца, добрая совесть и нелицемерная вера. Возлюбленные, это великое откровение. Если мы сумеем жить по этому слову, великие события могут произойти в нашей жизни. Бог желает, чтобы люди были наполнены любовью, доброй совестью, то есть перед собственной совестью были праведны и имели веру, которая может изменить мир. Но на самом деле, как бы мы ни старались исполнить заповеди Божьи, но не имея при этом любви, доброй совести и веры, в Боге мы ничто. Если хотим служить Господу, приносить много плода и реально быть солью и светом для человечества, значит, нам необходимо только одно откровение о том, чтобы трудиться над собой, иметь сверхъестественную любовь, добрую совесть и живую веру. Благослови вас Господь, пусть день будет добрым, да пребудет с вами сила Божья. Амен.
2: Слушайте радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Дух Святой говорит тебе сегодня: давай шагнем вперед. Аллилуйя!
1: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
2: что слушать хорошо, а что слушать плохо?
1: У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки. Мальчик радостно пошел и решила кроха:
2: буду слушать хорошо, не буду плохо.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 8. Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые, разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих – правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господен – ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я – разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда. Плоды мои лучше золота, и золото самого чистого, и польза от меня больше, нежели от отборного серебра». Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Господь имел меня началом пути своего.

0: прежде созданий своих, искони, от века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими. Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои. Послушайте наставления, и будьте мудры, и не отступайте от него». «Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть». Глава 18. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба предверницы говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Как отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся, и тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе».
1: Пилат сказал им: «Возьмите его вы, и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». Да сбудется слово Иисусово, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ты говоришь, или это другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варавву!» Варавва же был разбойник.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава третья. Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона, и ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господня, и стены вокруг Иерусалима. Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа до того времени. И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но и он приносил жертвы и курения на высотах. И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. 1000 всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог: «Проси, что дать тебе». И сказал Соломон: «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи, Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я, отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть, даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: «За то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот, я сделаю по слову твоему, вот, я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путями моими, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». И пробудился Соломон, и вот это было сновидение. И пошел он в Иерусалим, и стал пред ковчегом завета Господня, и принес всесожжение, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих. Тогда пришли две женщины-блудницы к царю и стали перед ним. И сказала одна женщина: «О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина, и были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. И встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это не мой сын, которого я родила». И сказала другая женщина: «Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорила ей: «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». И говорили они так пред царем. И сказал царь: «Это, говорит, мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорит: «Нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь: «Подайте мне меч». И принесли меч к царю. И сказал царь: «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: «О, господин мой, отдайте ей этого живого ребенка и не умерщвляйте его». А другая говорила: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». И отвечал царь и сказал: «Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте, она его мать». И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд. Глава 4. «И был царь Соломон царем над всем Израилем. И вот начальники, которые были у него: Азария, сын Садока, священника, Елихарев и Ахия, сыновья Сивы, писцы, Иосафат, сын Ахилуда, деописатель, Ванея, сын Иадая, военачальник, Садок и Авиафар, священники, Азария, сын Нафана, начальник над приставниками, и Завув, сын Нафана, священника, друг царя, Ахисар, начальник над домом царским, и Адонирам, сын Авды, над податями. И было у Соломона 12 приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его. Каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году. Вот имена их: Бен-Хур на горе Ефремовой, Бен-Декер в Макаце и в Шалбиме, Вевсамисе и Илоне и Бев-Ханане, Бен-Хесед в Арибофе, ему же принадлежал Соко и вся земля Хефер, Бен-Авинадав над всем Нафан-Даром, Тафафь, дочь Соломонова была его женою, Ваана, сын Ахилуда, в Фаанихнахе, и Мегидо, и во всем Бефсане, что близ Сартана, ниже Израиля, от Бефсана до Абел-Мехола, и даже за Иокмеам. Бен-Гевер в Рамофе Галаадском, у него были селения Иаира, сына Манасиина, что в Галааде. У него же также область Аргов, что в Васане, 60 больших городов со стенами и медными затворами. Ахинадав, сын Гидо, в Маханаиме. Ахимаас в земле Нефалимовой, он взял себе в жену Фасимафу, дочь Соломона. Ваана, сын Хушая, в земле Асировой и Баалофе. Иосафат, сын Паруаха, в земле Исахаровой. Шимей, сын Элы, в земле Вениаминовой. Гевер, сын Урия, в земле Галаадской, в земле Сигона, царя Морейского, и Ога, царя Васанского. Он был приставник в этой земле. Иуда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. Продовольствие Соломона на каждый день составляли 30 коров муки пшеничной и 60 коров прочей муки, 10 волов откормленных и 20 волов с пастбища и 100 овец, кроме оленей и серн и сайгаков и откормленных птиц, ибо он владычествовал над всей землей по эту сторону реки, от Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею, от Дана до Версавии во все дни Соломона. И было у Соломона 40 000 стойл для коней колесничных и 12 000 для конницы. И те приставники доставляли царю Соломону все принадлежащее к столу царя, каждый в свой месяц, и не допускали недостатка ни в чем. И ячмень, и солому для коней, и для мулов доставляли каждый в свою очередь на место, где находился царь. И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломонова выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана Азрахитянина, и Емана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он 3000 притчей, и песни его было 1005. И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И проходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его.

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья! Приветствуем вас на радио Пилигрим. И сегодня у нас в гостях Олеся Нагул. Здравствуйте!
3: Доброе утро всем!
2: И моя соведущая Даша Еремина.
4: Доброе, прекрасное утро понедельника, новая неделя, лето в самом разгаре, чему мы, конечно же, очень рады.
2: И сегодня мы поговорим о опыте материнства и о служении Богу. Олеся, ну вот у вас сколько уже детей получается?
3: Получается, еще трое, но скоро четвертый будет.
2: А вот перед тем, как у вас появилась семья и появилось вообще представление об опыте материнства, были ли у вас какие-то конкретные ожидания, что вот вы будете воспитывать детей, и это будет происходить по определенному, может быть, плану какому-то в определенном виде?
3: Ну, прям так, конечно, нет. Но вот когда ты рожден в семье, ты же видишь, как воспитывают тебя, и ты видишь вокруг другие семьи, поэтому у тебя представление о воспитании точно есть.
2: А не было такого, что вот мои родители меня воспитывали вот так, а вот я так своих детей воспитывать не буду, я там буду вот так и вот так делать?
4: Мне кажется, это вообще частая история, когда дети напрасно думают, что они будут лучше, чем их родители.
3: Нет, ну когда-то, наверное, проскакивали такие мысли, но прям категорически у меня в моей жизни был хороший опыт воспитания. В моей семье. Я росла в христианской семье, нас было много, и я и в своей семье видела, и в семье своих родителей, бабушек, дедушек, поэтому где-то я даже хотела быть похожим.
2: А у вас получается быть похожей?
3: Ну, я стараюсь.
2: А вот вы сказали, что у вас было хорошее воспитание, а что конкретно было вот классно? Вот вы можете сказать, что ваши родители это сделали очень круто.
3: Но это, наверное, уже с высоты сегодняшнего полета, да, сегодня у меня дочке 17 лет, там сыну 15, 12, вот, да, и я понимаю, что то, что вложили сегодня мои родители в меня, и вообще говорят, кстати, что воспитание вы можете оценить уже только по своим внукам.
2: Почему? Дети же перед глазами, вы видите, что...
3: Ну, дети перед глазами, но потом, когда дети вырастают, вы уже видите реально, что вы в них вложили и как они это передают дальше. Вот, интересно это. Я только сегодня утром читала Тимофею, апостол Павел говорит, передай таким людям, которые способны были бы и других научить. Вот, но это интересно, я сейчас об этом подумала, думаю... Мы передаем веру, да, нам все равно, мы хотим, что значит хорошее воспитание, ну, что это такое?
4: Ну, по справедливости, с любовью,
2: да.
4: Там,
2: и когда человек хороший вырос, кажется, что вот родители хорошо воспитали.
3: Ну, опять же, что значит хороший человек вырос, что у него хорошего?
2: Ну, добрый он, открытый, правильно поступает как-то.
3: Вот, ну, мы посмотря по каким меркам мы меряем, да, что замерило воспитание.
4: Чтобы веру сохранил, конечно.
3: Вот, а мы понимаем, что мы люди верующие, мы понимаем, что ну, это не просто там, ну, мы вот такие верующие, и у нас там определенные... Нет, есть Вселенная, есть мир, есть Земля, есть Творец Вселенной, и есть реально важные вещи, есть Бог единый, в которого мы должны веровать и научить детей своих веровать. Вот, и отсюда, и уже, когда мы передаем эту веру, а с этой верой вместе приходит и любовь, и справедливость, и... доброта, истина, и жертвенность, и все остальное. То есть мы говорим именно об этом. И когда ты видишь своего ребенка, который может отречься себя ради другого, вот это уже уровень вообще космос. И ты понимаешь, что он может где-то уступить. То есть не просто говорить, потому что ну, мы рождаем детей, мы видим, у них первая тема «моё». Ну, «Моё, да, не дам», «моё», это там туда-сюда. И когда, и это нормально, это определенный уровень взросления. Но потом, когда он вырастает, и когда ему уже будет 20-25, и он до сих пор говорит «моё», вот это проблема. То есть ты понимаешь, что чему-то ты все-таки не смог ему научить.
2: То есть одна из задач родителя – это вылечить ребенка от эгоизма, который присущ
3: на всех. Да не вылечить это. Нам бы себя вылечить.
4: Это точно.
3: Вот, поэтому здесь, опять же, мы всегда говорим, что пример, они смотрят на нас. Мы иногда хотим воспитать что-то, но ребенок смотрит на тебя и делают точно так же, как делаешь ты.
2: Вы с этим сталкивались?
3: Конечно.
2: Что вы говорите ему одно?
3: Ежедневно.
4: Нет, ну ты говоришь про веру, да, Олесь? Получается, фокус человека должен быть... самого тогда родителя на вере.
3: Конечно.
4: В любой ситуации, но насколько вот на практике это бывает нелегко поступить по вере, а не по опыту твоему, как ты привык, да, то есть вообще здесь действительно нужно водительство Духа Святого, чтобы понять вообще, что делать в этой ситуации.
3: Но здесь я и себе каждый раз говорю, что если я не следую за Христом, то научить своих детей следовать за Христом, мне кажется, шансов нет никаких.
2: Как будто передать веру — это самое сложное вообще воспитание. Ее же невозможно вбить, как, не знаю, вбивают какие-то правила поведения.
3: Нет, невозможно.
2: Это же человек сам должен прийти.
3: Но иногда это гораздо легче, чем мы думаем. Потому что ребенок, он все равно, он будет похожим на вас, и он будет делать то, что делаете вы. И если вы молитесь, он будет молиться. И это не надо его особому там что-то там дисциплинировать его. Он видит, что делаете вы, и делает то же самое. Вот с 2, с 3, с 4 лет. У меня, ну, младшему сейчас 12 лет. Для него молитва это... Я иногда даже думаю, что он не понимает, что он делает. Но он не может не помолиться там перед едой, перед сном, там какие-то такие базовые. Но я понимаю, для кого-то это просто так, но потом для него это вырастет во что-то большее. Потом, когда он станет взрослым, он будет возвращаться, что мы молились с родителями перед сном, мы читали с родителями перед сном, мы еще что-то. И это все, оно складывает определенные дисциплины, которые потом помогут прийти к настоящей вере человека.
2: А почему, как вы считаете, в рамках одной семьи часть детей может остаться с Богом во взрослом возрасте, а часть...
3: Я так не считаю. Это ты сказала. Я видела такое в своей жизни. Я всегда молюсь об этом. Я понимаю, что разное бывает. Здесь как бы не хочется сейчас судить у одних так, у других так. У меня опыт другой. У нас дедушка, допустим, да, с бабушкой, у них 6 детей. И все 6, они все в церкви. И не просто там в церкви, они служат Богу. Все 6. В моей семье нас 5. У нас все 5 служат Богу. И я верю, что мои все дети, они посвящены Богу. Я их посвятила Богу. И мы, ну, мы говорим об этом. И я всегда говорю о том, что ну, в это надо вкладывать, во все нужно вкладывать. Я сейчас не хочу судить и говорить, и чтобы мне там Олеся, всякое бывает. Я видела такие истории. Вот. Но в моей жизни я верю, Бог дал мне власть молиться за моих детей, стоять на коленях за моих детей, передавать им. И если у меня становится выбор служить кому-то или своим детям, я всегда выберу свою семью, своих детей.
2: А как можно служить своим детям?
3: С утра до вечера.
2: Нет, я понимаю, но есть какие-то принципы, которые вы в них вкладываете вот четко. Вы знаете, что вы должны в них вложить вот это, вот это, вот это.
3: Время.
2: Вот это.
3: Время, проведенное со своими детьми. Дети всегда, ну, детям нужно время. Я, кстати, вот совершенно недавно, буквально, наверное, еще месяц не прошел, прочитала очень хорошую книгу, рекомендую вам. «У вас растут сыновья». Джеймс Добсон ее пишет, американский автор, первые там страницы 70, я хотела ее выбросить, закрыть, его никогда не открывать, вот, потому что мне казалось, она слишком не похожа на нас, не наша культура и все остальное, но потом дальше очень интересно. Есть еще другой автор, Пол Трипп, он пишет о воспитании, там очень много у него книг хороших, другой взгляд с другой стороны о других вещах. У этого же, да, у вас растут сыновья, и я вообще ее рекомендую всем, кто работает, в принципе, с подростками, особенно с мальчиками, сталкивается, это единородецкие служители самые разные. Какое колоссальное влияние оказываем мы, взрослые, на детей, да, и есть в течение суток, есть определенные дни, определенное время, когда мы должны быть со своими детьми, особенно с мальчиками, ну, я думаю, что и с девочками.
2: Прямо в определенное время суток?
3: Да, это когда ребенок просыпается, когда ребенок ложится спать, и когда ребенок возвращается там с секции, со школы, еще что-то. Ребенок приходит, или ребенок просыпается, ему надо, ну, у меня дети все, вот, и, неважно, там, 17 лет или 12 лет на сегодняшний день, они всегда заглядывают, или они всегда, ну, им важно, мама дома с утра или нет. Неважно, готовлю я им завтрак или нет. а я могу не готовить завтрак. Ну, я встала, они уже взрослые, достаточно взрослые. Я, ну, мне хочется, чтобы они самостоятельности учились там каким-то вещам. Вот. Но они знают, что я дома, все нормально, я провожу их.
2: А чем это обусловлено? Зачем это?
4: Психологическая поддержка.
3: Это, да, для, он понимает, что он не один. Он не сам. Потом они приходят со школы. И первым делом они ищут меня в доме. Может быть, это даже не подсознательно. Они заходят, я могу работать за компьютером или чем-то заниматься, они все равно... И я отключаюсь от всего и обращаю на них внимание. Мне интересно, что у них было, что произошло в школе, с чем они столкнулись, с кем они столкнулись, какие у них там... Потому что, ну, они взрослеют, у них самые разные ситуации в жизни происходят. И если изо дня в день родителя нет рядом... то ребенок учится сам переживать то, что происходит в его жизни. А он в своем возрасте не способен пережить это, проанализировать и сделать определенные выводы. Потому что, ну, любая мама скажет, что ситуации бывают разные. Он приходит со школы, все нормально, все нормально. Сегодня все нормально, завтра все нормально. А послезавтра приходит, что-то на лице у него не так. Он пришел, ну, грустный. Или ну,
4: подавленный.
3: Ты, да, подавленный. И ты, что произошло? Если ты не задаешь эти вопросы, ты не знаешь, что происходит у него в жизни. Может, его там обижают в школе, может быть, он с чем-то столкнулся, может быть, еще что-то. Это в лучшем случае вам там учитель напишет, что произошла какая-то ситуация, а иногда нет. Они не видят тоже. То есть дети могут друг друга очень жестоко обижать. И если родитель не проговаривает всех этих вещей, или мальчик пришел с синяком, и вы не увидели этого. И это тоже, то есть он понимает, что он один, у него нет никого. Он не смог никому рассказать, что у него завтра, это уже, как знаете, дорогая ложка к обеду. Вот. И то же самое, ну, перед сном мы все равно какие-то вещи, ну, у нас до сих пор там, ну, мне кажется, все, я себя вспоминаю, я уже ложилась спать, и мама каждый вечер заходила в комнату и просто... Или открывала, или закрывала окно. Ну, если холодно, там закрывала. И для меня было просто комфортно, что мама дома. И мне было приятно, она могла ничего не сказать. Просто зайти, и я вот до сих пор, мне 40 лет практически, я помню, как она это делала. И я понимаю, что, ну, для меня это было важно. Может быть, для кого-то не важно, я не знаю.
2: Слушай, для всех, наверное, важно. Вот вы сейчас сказали, я тоже вспоминаю, что мама каждый вечер подходила, целовала нас перед
3: да,
2: сном.
3: Да,
2: и
3: да.
2: Без этого было невозможно уснуть.
3: Да, даже. И ты понимал, что мама дома. То есть все нормально, мы как бы в безопасности, все хорошо. Мама, папа, там, кто угодно.
2: То есть тот факт, что вы их провожаете, вы их встречаете, постоянно находитесь рядом, формирует достаточную степень доверия, чтобы и они могли вам
3: да,
2: открыться,
3: да,
2: и вы могли
3: да,
2: вовремя заметить.
3: Да, да, да, 100%. Поэтому насколько мы можем по времени это делать, надо это делать. Но сегодня у нас, видите, время такое, у нас сегодня и мама, и папы все работают.
4: Ну да, тут это... надо понимать, что... По возможности, конечно, мы никого не судим, да, то есть если у кого-то меньше времени, но стараться, по крайней
3: конечно.
4: Мере, какое-то время выделять, может быть, что-то пересмотреть в своем графике.
3: Просто я иногда встречаю, говорят, у нас там такие проблемы с детьми, еще что-то, и у меня первый вопрос, а сколько времени вы проводите со своими детьми? Мы не можем, у меня сестра старшая говорит, она говорит, я не могу ничего взять от ребенка, ну, я имею в виду послушание, там, доброту, еще что-то, если я туда этого не положила. Я не могу. Ну, то есть, как я могу от него требовать того, что я сама не вложила в него? Поэтому здесь... И у него как копилочка, у него внутри... Тем более, это ребенок. Это мы взрослые сегодня такие умные, мы все понимаем уже, а ребенок нет.
4: Что ты делаешь с усталостью и накопленными делами, которые могут забирать, так скажем, силы, энергию, желание, чтобы проводить время с детьми?
3: Ну, вот усталость, это, наверное, особенно, когда дети маленькие. Дети маленькие, вот я помню, у меня было, когда двое детей подряд маленькие.

0: во-первых, у меня уже взрослые дети другие.
1: Могут помочь.
2: Скажите, Олеся, это правда, что первый ребенок он тестовый? То есть, когда есть многодетная семья, первый ребенок старший, он растет в одних условиях, а младший вообще в других.
3: Конечно.
2: Как будто вы натренировались на первом.
0: Поумнели точно. Поумнели точно. И на первом, и на втором, и на третьем. И уже чем дальше, ты все равно проходишь определенные какие-то периоды.
2: А можно вообще подготовиться к материнству, то есть быть к этому полностью готовым?
0: Да нет.
2: Или это всегда лотерея такая?
0: Нет, это можно прочитать кучу книг, можно вот законспектировать, придумать все, но когда ты сталкиваешься первый раз с новым человеком, и ты понимаешь, что теория — это все хорошо, конечно, но есть практика. Вот, но есть определенные принципы. Я понимаю, что Бог дал родителям власть. И этой властью родители должны научиться и уметь пользоваться. И это не просто там, как получится, что у родителей реально есть власть, и Бог спросит.
1: Но это не про, как сказать, деспотизм, да, или там контроль, какой-то вот приказной тон и так далее. Это больше про духовную, да, власть, такую любовь и понимание, что...
0: Вообще власть над ребенком, власть посвятить ребенка Богу. Власть, чтобы ребенок жил в безопасности. Власть, чтобы ребенок был любимым. То есть родитель может. У нас сегодня... Ну пусть он сам выбирает. Да не может ребенок выбирать сам. Он не понимает, что ему нужно. Он взрослеет, и мы формируем. И Бог нам дал возможность его формировать. Вот поэтому мы говорим детям, что... Вы посвящены Богу от рождения. И у вас там когда-нибудь вы вырастете и выберете, пойти вам за Христом или нет. Нет, они могут вырасти и выбрать не пойти за Христом. Вот это да. Но опять же, ты своей жизнью, ты им говоришь, мы на протяжении жизни сталкиваемся с разными ситуациями, и они видят ситуации в других семьях, там в школе, еще что-то. Мы видим... Когда человек послушен Богу, что происходит в его жизни, и когда он не послушен, мы Слово Божье читаем.
1: Разница между служащим Богу и неслужащим?
0: Самые разные моменты. Послушание родителям.
2: Мне хотелось бы об этом, кстати, поговорить. Вот Ефесянам 6 глава, 1-3 стих, там как раз вот это знаменитое место. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Вот вы сами когда-то были ребенком, и у вас были родители, и теперь у вас есть дети. Скажите, вот это благо, которое через послушание достигается, оно реально работает? Если да, то как?
0: Конечно, работает. Я вам скажу, что этот стих я выучила, не знаю, сколько мне было лет. И я знала, что если я хочу долго прожить на земле, мне надо быть послушной своим родителям. Я прям помню. Думаю, хочешь долго жить, надо быть послушной. Сказать, что я была там суперпослушная, да нет, конечно. Мы все, у нас были моменты, когда мы понимали, но... Идти конкретно против родителей в каких-то важных вещах, я не могла себе позволить. Мне реально было страшно.
1: Потерять связь с родителем, наверное, больше
0: всего. Нет, мне было страшно получить наказание от Бога. Мне реально было страшно, что моя жизнь закончится просто и все. Я так выучила этот стих, я его так поняла.
1: Конкретно.
0: И это, кстати, мне не родители это внушили, кстати. Это просто вот где-то мы в церкви, на воскресной школе, где-то еще. Это вот родители у нас редко прибегали к Библии, чтобы нам указывать Библии. Да я вам, не то что редко, мне кажется, никогда. Они просто нам...
1: Какие-то истории вы обсуждали,
0: условия,
1: да?
0: Создавали. Мы были во всевозможных детских лагерях, конференциях и все остальное, где мы учились этому. И мы понимали, что родителям... Мы росли в такой церкви, где дети должны быть послушны родителям. Не просто там где-то как-то сейчас там новая мода, да, там простить родителей, еще что-то. У нас не было такого.
2: Работать детские травмы. Все.
0: У нас не было вообще такого близко. Мы знали, что мы... Никто не совершенный. Знаете, тоже помню одну историю. Он говорит, ребенок, вот он первый раз там, у него нет никакого опыта, еще что-то. У родителей тоже первый раз. Да. Они тоже стали первый раз родителями. Но у родителей, мы все равно, как взрослые люди, мы питаемся все от Слова Божьего. И поэтому и именно Слово Божье учит нас. Есть очень классное место, Ветхий Завет, да, когда

0: собирает весь народ израильский, и он говорит, и детей своих, и передайте детям своим то, что как бы Бог заповедал вам. Передавайте, передавайте. И в какой-то момент ребенок спросит о том уповании, в которое вы, которое есть в вашей жизни. И вы должны будете ему объяснить. То есть часто дети спрашивают, а что, а кто, а почему? Но у нас как-то вот в семье мы... Нам дети вот конкретно прям пока вот таких вопросов, иногда там может Филипп что-то задать, какой-то вопрос, а старший все равно, старший уже там, дочка уже служит в церкви. И я вижу, что я иногда захожу в комнату и смотрю, она читает Библию, я понимаю, что она уже встретилась со Христом. То же самое и сын, то есть они уже молятся, они сами молятся. И у нас не было такого, так там, молись там или еще там что-то, нет. Мне кажется, это самое последнее, что нужно делать.
1: Вот о том, как передать веру детям, мы поговорим после небольшой паузы. Давайте.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Себелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделения и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбаной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он, предположительно, сломал руку. Ранее житель Ганы Эба Хесус, называющий себя пророком Эбаноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости. Сегодня новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня Лесина Кул, Даша Еремина, моя соведущая, я, Аля Ануфриева, и обсуждаем мы тему «Опыт материнства и служения Богу». Давайте обратимся к Библии, Второзаконие, 6 глава, с 4 по 7 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая». Олеся, ну вот расскажите, как ваши разговоры с детьми о Боге проходят?
0: Наши разговоры с детьми о Боге проходят.
1: Есть такие вообще?
4: Наверное, это вся жизнь, да?
0: Да, конечно, есть такие. Самое простое, я люблю с детьми читать Библию. Я могу просто иногда брать Библию и заходить к ним в комнату, и на ночь могу им читать. Я помню, кстати, для себя открыла РБО «Современный перевод» и стала читать книгу Иова. Я даже ее, кстати, записала.
4: Да, мы слышали.
0: Да, и я зашла в комнату, думаю, потому что для меня книга Иова открылась, мне кажется, после 30 лет. Ну вот я каждый раз ее читала, вот такая она мне сложная, эти все диалоги. Я люблю больше действия, что-то вот такое быстрое, динамичное. А тут я стала читать, и я ее взяла и думаю, пойду детям прочту. И я стала читать. Младший был и второй сын, а у дочки, дочка в своей комнате, ну, она услышала, зашла, села и сидит на стуле и слушает внимательно, потому что это реально интересная история. А я, кстати, сейчас, тоже будет у меня четвертый, я записываю аудио детскую Библию. Думаю, если вдруг я не буду успевать читать, буду включать. Ему включать это, да. Но вот все никак не дозапишу ее.
4: Вы записываете прям профессиональную запись?
0: Ну да.
4: Класс.
0: Ну, потом ребятам отдам, надеюсь, они ее как-то до ума доведут и тоже выложу. Но это следующая история. Вот. А так, дети, ну и мы все, ну, по жизни у вас происходят самые разные ситуации. И вы можете их проговаривать. Даже когда я где-то неправильно поступаю по отношению к детям, я могу останавливаться и говорить: ребята, это было не по-христиански. Так делать нельзя. Это мама ошиблась.
1: Для них это что-то значит?
0: Я уверена, что для них это что-то значит.
4: Ну, когда человек признает свои ошибки, наверное, это очень...
0: Мы сами, знаете, удивительно, что мы росли в семье. У нас мама дома в основном была. Да потом мы уже, когда постарше стали, она стала на работу выходить, там и все остальное. Вот. И мы всегда видели мамино отношение к Богу. Мама в церкви служила всегда. И у нас не было никогда внутри конфликта, что мама дома одна, а в церкви другая. Как часто бывает, что дети, почему у них в голове, они не могут понять, почему родители в церкви хорошие, а дома ведут себя совершенно по-другому. И вот отсюда, кстати, очень много проблем, когда у детей вот эта несостыковка, и они говорят: не, мы в такого Бога верить не собираемся. То есть, и мы видели, что мама у нас одинаковая и в церкви, и дома. То есть мама как и дома могла нам дрозда всем дать, так и в церкви могла тоже там, если что,
4: вдруг. Но отношения с папой. Все равно же на людях люди, ну, не показывают свои какие-то, может быть, вопросы.
0: Да, да, да. Но мы видели, то есть если мама у нас ошибалась, мы слышали молитвы ее. Мы знали, и она никогда не ставила себя в пример нам. Она всегда нам указывала на Христа. Вот у меня вот это вот ощущение, что мы, если что, мы должны смотреть не на маму и на папу, какие они классные у нас, а нам всем нужен Бог. И вот это вот осознание у меня. Хотя сегодня я понимаю, что у нас нереально крутые родители. И я, ну, для меня это пример, я понимаю, сколько, потому что они, правда, много времени, они очень много в нас вкладывали, насколько могли. И времени, и денег, и сил, и до сих пор они занимаются и помогают с внуками, и все остальное. То есть, и для меня, я понимаю, вот это, ну, это жизнь, это пример, я хочу быть такой же. Мне очень хочется.
1: Для меня удивительно, что детям интересно читать Библию. Это просто для меня нонсенс, потому что у нас, ну, как бы в семье мы просто не понимали, когда были маленькие, особенно синодальный период, да, особенно да, Ветхий Завет.
0: Да, да, да.
1: И,
0: да,
1: честно говоря, там было очень много пугающих историй. Вот как вы такие истории рассказывали своим детям? Как читать детям маленьким Ветхий Завет?
0: Слушай, где там я тебе скажу, истории? Я тоже уже, опять же, когда выросла, я поняла, что все истории, которые рассказывали нам в детстве из Библии, это они абсолютно искаженные все. Про Самсона, какой он был красавчик, сильный, все. И потом, когда я уже открыла Библию, прочитала вообще всю жуть этой истории, или тот же самый Давид, или тот же самый Иаков. Я помню, я когда первый раз открыла и стала читать вот так сама, я плакала. Мне было жалко вообще Иакова и всю его историю с этими четырьмя женами. Это какой-то кошмар. Ну, это
4: двумя?
0: Ну, там две, а потом две наложницы, я имею в виду, там целая история. И как они друг другу, ну, подкладывали там друг друга. О, мамочки.
4: Делили
0: потом,
4: его,
0: да, потом,
4: как вещь.
0: Потом Версавия у нас, она такая была в детской Библии, такая вот вся красивая, все. А по факту это был грех, страшнейший грех был. Или там Есфирь. Ну, вот это там, ой, ребятки, я поняла, что детская Библия сильно отличается от взрослой.
1: Так это хорошо или плохо, что они адаптировали эти истории для детей?
0: Я не знаю, если честно, я не знаю, но...
4: Сейчас есть другие детские Библии, где уже более подробно и по-другому они пишут, нестандартно.
0: Да. Мы сегодня не читаем, допустим, вот ту синюю детскую Библию. Она у нас стоит вот прям как новенькая, запечатанная. У нас есть другая детская Библия, классная.
1: Некрасивые картинки были.
0: Да. Вот. Но, опять же, вот я говорила о книге Пол Трип по воспитанию, он книгу пишет, и он говорит, в подростковом возрасте мы с детьми читали именно пророков. Пророков, чтобы у детей складывалось правильное впечатление о Боге. Потому что мы часто говорим, Бог любит, Бог прощает, Бог, но также Бог справедливый, Бог судья, и Бог наказывает. И вот это, такого Бога мы видим именно в пророках. Когда мы читаем пророки, мы понимаем, что он говорит, помните, там он пишет Иеремия, наверное, или Иезекииль, он пишет о том, что он говорит, сколько мне вас бить уже, говорит, в какое место, говорит, сколько уже там раны у вас по всему телу и все остальное. И потом он дальше пишет, он говорит, я вас прощу не потому, что вы, а потому, что я святой. Ну, потому что я не могу по-другому. Не потому, что вы хорошими стали, еще что-то. Поэтому иногда надо детям, ну, не иногда, да надо читать. Ну, мы не стесняемся. Самое большее, чего я стесняюсь, это вот последние главы книги «Судей». Когда у меня у самой до сих пор ком в горле, я читаю, я понимаю, что... Но когда ты сталкиваешься с жизнью... Ну, почему мы думаем, что человек, вот он выходит в жизнь, и он сталкивается реально со страшными вещами и со страшными историями, особенно сегодня. Сегодня разводы, сегодня огромный процент детей живут не в полных семьях, и не просто не в полных семьях, а совершенно не в благополучных семьях. И почему мы думаем, что Библия, она страшнее, чем жизнь настоящая? Нет.
4: Ну, и, кстати, на самом деле много и не нужно. Ты один раз даже прочитаешь страшную историю про пророка, да, какие вещи Бог говорил, и у детей, мне кажется, это останется в памяти. Просто наш мозг так устроен, что он именно плохое, как бы напугаться, короче, легче, чем поверить вот в эту Божию всепрощающую любовь.
0: Да,
4: поэтому
0: И опять же, если мы Библию читаем просто вот так кусочками и говорим, о, вот это страшно, вот это... Нет, но когда мы видим весь Божий замысел спасения от начала до конца, мы видим просто его любовь, мы понимаем, что нам без Бога вообще шансов нет и вариантов нет. И поэтому мы читаем, мы понимаем, что Бог дает нам своего Сына, вот смотря на весь этот беспредел человеческий, Бог дает нам. И вот это передавать. Поэтому мы иногда с детьми, ну, там сталкиваются, и мы грешим, и дети грешат. И мы понимаем, ребята, нам нужно покаяние. Нам нужна милость Божья, нам нужна любовь. И мы можем справиться с какими-то трудными ситуациями, только если нам Бог поможет.
4: А бывали ли когда-нибудь такие случаи вот какого-то затяжного периода, когда, ну, не то, что там согрешил, сразу покаялся. Бывает же, ты идешь какое-то время, и у тебя как бы череда каких-то вот
0: Конечно.
4: Проступков. И вот раз вы всей семьей сели, и давайте поговорим, что у нас происходит вообще в семье, что
0: нет,
4: творится?
0: Нет, ну всей семьей вот так нет, потому что грешит каждый по отдельности.
4: Только гриппом все вместе болеют.
0: Да, и здесь как бы тебе все равно, я помню, у нас там тоже ситуация была в семье, и уже Виталик, муж, он начал беседы проводить с пацанами. И я помню, как вот мое дело, я бы пошла бы, уже бы наказала бы хорошенько.
4: Да,
0: и все, и закончила. А там процедура воспитания была очень длинная.
4: Мучительная.
0: Мне кажется, часа так несколько, и беседа. И наказание, и беседа, и наказание, и беседа, и беседа.
4: А, череда, да?
0: И я думаю, да когда же это закончится? Но я вам скажу, это помогло.
4: Эффективно, да?
0: Да, потому что, я думаю, слава Богу, все равно за обоих родителей. И вообще влияние, конечно, отца на детей, оно колоссальное.
4: Угу.
0: Это что-то невероятное. И я думаю, как мудро, как прекрасно Бог устроил. Вот, и потому что я в какой-то момент, у меня паника началась. Я поняла, что я не знаю, как справиться с этой ситуацией. Я не знаю, как реально, ну, мальчишкам объяснить что-то. Я уже думаю, Виталик, пожалуйста. И Виталик вот начинает с ними. За это я очень благодарна ему, и как-то вот, что он тоже и время находит при всей своей занятости. Вот для него это тоже важно. Но иногда я могу прям сказать: Виталик, давно ты там с пацанами, нет, пойди, зайди, пойди. Это. Но у нас есть определенный ритуал, потому что они не... всегда, каждый вечер Виталик идет к пацанам в комнату, к Филиппу, там надо его обнять, поцеловать, историю рассказать про какую-нибудь бабочку или еще про что-нибудь. Вот. И это прям не я иду, это прям идет Виталик. Думаю, вот, пожалуйста, ну, то есть какие-то такие моменты.
1: А как вы смотрите на то, что иногда детей заставляют молиться или заставляют читать Библию? Ну, например, вот, не могу сказать, что нас с ними заставляли, но у нас была такая история, что мы каждый вечер собирались вместе на общую молитву. Иногда эти молитвы затягивались настолько, что мы могли по 20 часов стоять и, ну, ждать, пока мама домолится. Вот, и был такой случай, что мы стоим, значит, на коленях, ну, мама молится. Это хорошо, что она нас всех вместе собирала, но мы все очень хотели спать. В какой-то момент моя сестра стоит и просто вот так падает на бок. И мы такие: что с тобой случилось, что с тобой случилось? Она такая: я заснула. Она заснула реально, очень хотела спать.
0: Ну ты мне скажи, на сегодня сестра в церкви?
1: Да.
0: Слава Богу за маму, которая молилась. У нас такое было с бабушкой и с дедушкой. Мы всегда к ним приезжали, и они вот на коленях мы молились. Ну, у нас не было таких прям долгих молитв, как ты говоришь. Но для меня, кстати, никогда они не были. Мне всегда было так интересно. И я помню, у нас не было в моей семье прям такой дисциплины ежедневного изучения Библии. Были какие-то моменты, когда мы собирались все вместе вот почитать. И, ну, это я вам скажу прям на единичный случай. Но для меня это было всегда так интересно. Я думаю, вау, круто, мы собрались. И все, то есть в тягость никогда это не было, и поэтому...
4: Ну. А тебя как родители бывают в тягость, ну, когда не хочется, на ночь устала, перед сном ты там или Библию читать, или просто благословляю вас именем Господа Иисуса
0: Христа? Я не каждый день с детьми читаю Библию, вообще не каждый день.
4: Ну, это зато, когда ты это делаешь, ты делаешь это искренне, что ты захотела, а не потому, что мне надо сегодня почитать обязательно, кровь из носу.
0: Да, ну, я недавно зашла в комнату тоже к Филиппу, это он мне решил пастором стать. Я говорю: пора, говорю, тебе Библию читать, и я захожу к нему в комнату, а он лежит на кровати, глаза уже еле-еле открыты, и он держит маленькую Библию в руках и пытается что-то там вычитать. Я говорю: сынок, давай я тебе почитаю. Он: давай. Я вот только начала читать, и храп на всю комнату. Думаю, ладно, пусть в сновидениях вразумляется. Вот, поэтому, ну, я наблюдала картины, когда родители вот на собрании, особенно там, сиди ровно, там, то-то это, ну-ка, во время там прославления встань, там, руки нет, а не дергайся, то есть все. И для меня вот это страшно. И я понимаю, что мы ребенка ну, фокусируем не на тех вещах.
4: На внешних надо. Фокусируем.
0: Да. Я не говорю о том, что надо шуметь. Нет, у нас там тоже на домашнюю церковь приходит очень много детей, и мои дети тоже когда-то были маленькие, еще что-то. Я говорю им о том, что нужно себя вести культурно. Там еще, но я никогда им не скажу, там, мы в церкви, или мы там сейчас это, вот надо так себя вести. Нет, это просто культура поведения на людях. И они должны это понимать. И приходя в церковь, они тоже знают, что на молитву мы не разговариваем, мы не жуем, мы не бегаем, мы там не еще что-то. То есть есть определенный порядок.
1: То есть церковь у них не должна ассоциироваться с местом, где все запрещено, да, и на тебя, да, все смотрят,
0: да,
1: как-то там.
0: Да, да, то есть, ну, это, мне кажется...
4: Ну, и здесь важно свои мотивы тоже, наверное, проверять, чтобы тебе не было, это я это делаю из стыда перед другими людьми, что меня осудят, какие у меня там дети, да, да, и так далее, ну, как на тебя посмотрят. Вот это самая страшная такая ловушка.
0: Ну да, это на самом деле то, с чего мы начали в самом начале. Ты работаешь с собой в первую очередь.
1: Хорошо, друзья, предлагаю сделать еще одну паузу музыкальную. Давайте. И вернемся к вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Олеся Накул, моя соведущая Даша Еремина, и я, Аля Ануфриева, и разговариваем мы об опыте материнства и служении Богу. Так, давайте мы обратимся к следующему месту Писания. Притчи, 13 глава, 24 стих. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Вот мне всегда было интересно, а пожалеть розги для своего сына, это сравнивается с ненавистью. Это означает, что пожалеть розги – это проявить равнодушие в воспитании или пожалеть своего ребенка, разбаловать его? То есть что здесь имеется в виду?
2: Я прям хотела, думаю, это с этой стороны мы посмотрим на ситуацию. Я сразу хочу вам напомнить историю про Илию и двух его сыновей. Очень печальная история. Да, священник Илия, вот, и что творили его сыновья. Вот, они по роду также были священники и имели как бы те же полномочия, но мы все знаем их конец, да, что прекратился род их как священников, и они все погибли в один день.
1: И даже Илли, там, по-моему, да, был как-то наказан, да, за их поведение,
2: конечно,
1: за то, что игнорировал.
2: Он также он тоже умер. Вот, и история очень печальная. И на самом деле нам Библия очень много о таких историях рассказывает. Как бы нам сильно не хотелось верить в лучшее, да, смотреть на мир через розовые очки и все остальное, но есть, что посеешь, то и пожнешь. Да, и как вот тоже в одной из книг написано, ты можешь сеять все, что ты хочешь, но пожинать ты будешь то, что ты посеял. Вот, поэтому здесь мы иногда себя жалеем. Вот я, допустим, я понимаю, что я иногда не хочу опять одно и то же говорить своим детям. Я уже устала говорить одно и то же, я уже им говорила это, но я понимаю, что я, ну, этим самым не то, что там, я себя жалею. Мне себя жалко, я не хочу
3: напрягаться,
2: снова, да, тратить на это силы, тратить на это время, опять им объяснять, спрашивать, почему ты это сделал, почему ты так это сделал, да. А, но жалеть розги, ну, это говорит о том, что, да, мы не обращаем внимания, мы не говорим, то есть, если не я, как родитель, скажу, что это делать нельзя и это плохо, ему никто об этом не скажет. То есть мне, вот я помню, мне мои родители, они говорили, что хорошо и что плохо. Я видела, нас было пятеро, я видела ситуации, я слышала ситуации, когда они закрывались с кем-то из моих братьев или сестер и вразумляли там, как могли вразумляли. Но нет, я не говорю сейчас там... Я даже
3: не об избиении речь.
2: Да, я не говорю сейчас про ремень, я помню про разговоры. Иногда даже про крики с обеих сторон для того, чтобы донести... Донести то, что реально Бог накажет за это. И даже, ну, ты понимаешь, что я накажу по-своему. Но когда ребенок вырастет и останется в этом вот жестокосердии, в этом он поймет, ну, он будет думать, что так можно поступать. Ну, грешить можно. Я не знаю, там, ну, пусть это будет классическое, да, там, пить, курить, или там иметь отношения с кем-то, там, блудить, я не знаю, вот это все. Если он будет думать, что, ну, ничего страшного, Бог меня простит, нет, придет суд, и это будет не благословение. И мы уже, как родители, мы потом будем плакать крокодильими слезами, как говорят.
3: Ну, да, здесь же, получается, есть общая, ну, всепрощающая Божья любовь и милость Божия, как бы, что ты там унаследуешь вечную жизнь, да, если ты покаешься, но есть-то эта жизнь, в которой мы что посеем, то и пожнем. Сеем вот вплоть вот эти вещи, мы здесь на земле пожинаем отсюда уже наказание.
2: Да, отсюда и пожинаем. Поэтому это все начинается с малого. То есть мы ребенку запрещаем лезть в розетку. Мы понимаем, что его ударит током. Ну, мы как бы, ну, пусть он, ладно, пусть попробует, или я там наблюдала картины, ну, пусть он попробует, там, это, угли горят, пусть попробует. Ну, пусть попробует, и что дальше? Ожоговый центр и все остальное. Ну, то есть, что мы делаем? Или, ну, пусть он там даст кому-то сдачу, это у меня вот такая была тема. Думаю, если буду там ребенка в школе, это кто-то обижать, вот его там ударят, пусть он даст сдачу, покажет, какой он сильный, все. А потом мне Виталий говорит, зачем сдачу давать? Не надо сдачу давать. Ну, то есть и не в этом сила вообще. И мы вот так вот пару раз, мы просто, у нас там пришел красавчик-сыночек с носом подбитым, и я упал, это классическая схема. Я говорю, какой ты упал, кто тебе дал в нос? Ну, там что-то с мальчиком это... И я такая, у меня первое желание было пойти этому мальчику уши надрать. Ну, как матери, но все равно. А потом я поняла, подождите, как-то это должно сработать по-другому. Мы просто купили чупа-чупсов, вручили это Филу, говорю, иди с чупиками в школу. Или Даник это был, я не помню. И все, я вам скажу, приобрел он этого пацана. Все, они друзьями стали. Просто он ему отнес чупа-чупсы. И где-то что-то я понимаю, это реально работает. И молитва наша работает. Вот. А то, что мы не, ну, не хотим, там дочка, ну, она оделась как-то вот так вот слишком откровенно, и мы такие, ну, ладно,
3: это ее выбор.
2: Там, ну, как бы, да, ну, научит. Что мы хотим? Почему мы ей не объясним, что это ненормально? Почему мы ей не... Если мы не объясним, никто ей не объяснит.
1: А некоторые родители же говорят, вот он совершит ошибку, и на этой ошибке научится сделать правильный вывод.
2: Слушайте, я
1: вам вопрос, скажу, сделает ли он хороший
2: да
1: вывод?
2: Да он и так будет совершать ошибки. Вы думаете, мы от всего сможем их ограничить?
3: Но от того, что можем, да?
2: Да,
3: от того, что лучше.
2: Мы не все знаем. У нас, я помню, всегда у нас такие есть какие-то конкретные вещи. Мама говорит, всегда все тайное станет явным. И вот этого мы тоже всегда боялись. Что реально мы можем творить. И она говорит, я вас не вижу везде, где бы там вы были, но вас всегда видит Бог. И когда, если Бог... И вот этого мы боялись.
1: Я тоже боялась, мне тоже так говорили.
2: Да, мы боялись, что Бог все видит, Бог все знает, и Бог, то есть Бог за... И были ситуации, когда ты уже взрослый, там, ну, я имею в виду, там, 15-16, этот возраст самый такой интересный, ты уже без родителей, все, ты с друзьями, ты можешь творить все, и тебе предлагают все, что угодно. И ты уже здесь, уже внутри тебя, есть ли маячки, которые расставили родители, или их нет? То есть знаешь ли ты о том, что это грех, то есть что хорошо, что плохо? Или он говорит, вот это место тоже, он говорит, кто отличает правую руку от левую, уже все. И я тогда помню, я уже знаю, где правая рука, а где левая, значит уже все, я могу пойти в ад. У меня, страшно, я там... Ну, понимаю, что, как это, иных страхом спасайте. Поэтому мягкость, иногда надо проявлять строгость.
1: А как наказывать правильно? Чтобы это не превращалось в жестокость, но при этом, чтобы было достаточно вразумительно. Вот как вы наказываете детей?
2: Ты, я бы не сказала, что я всегда правильно наказываю детей. Вот, тоже ты совершаешь самые разные ошибки, но я понимаю, что если ты просто там в гневе, да, допустим, ты понимаешь, что это уже пятый раз он делает одно и то же, и ты там в гневе, и он не понимает, то есть ты просто там выплеснул на него все свои эмоции и ничего не объяснил, он для себя уроков не вывел.
1: То есть кроме он должен
3: того, что мама наорала.
1: Да. Он должен понимать, того, что его наказывают?
2: Да. То есть это все равно, это все проговаривать. Все надо проговаривать. Почему, что, я не знаю, поймет он сегодня это, не поймет. А может, ты поймешь уже через 10, 15, 20 лет.
3: Я с девочкой недавно подружилась с многодетной семьей, их тоже, по-моему, 9 или 6, не помню сейчас уже. И она говорит, нас никогда родители ремнем не наказывали, но папа все время, говорит, изнурительные, долгие беседы. Мы его просили, дай нам уже ремня.
2: Да. Это классика, кстати, да. Мы иногда просили, пожалуйста, лучше бы наказали, чем дай лекцию читать.
3: Даже, говорит, мама его просила, да уже просто отпари, хватит с ней разговаривать. А он долго, муторно, вот это.
2: Да, такие тоже. Ну, слушайте, все дети разные, все люди разные.
3: Кому-то розга нужна.
2: Да, и влияние для кого-то, да, розга, и ты понимаешь, что ему это помогает, а для другого розга в определенный возраст, это уже унижение. И ты понимаешь, уже нельзя к ней прибегать.
3: А мне вот сейчас еще мысль пришла, что еще есть родители разные. Некоторые родители умеют розгой наказывать и в плане эмоциональном, и они потом не будут себя корить. А есть родители, как я. Я, короче, сколько раз розгу не пробовала, это либо эмоции, и ты потом понимаешь, что было лишнее, либо это было, типа, я наказала, думаешь, а не пережестила ли я там, ну, как бы. И если у тебя вот такие загоны, что да лучше ты, ну, как я себе так ответила, лучше я буду тогда языком воспитывать, чем я буду потом думать, а правильно сделала или неправильно.
2: Ну, вам скажу, иногда можно языком так воспитать, что ты сломаешь человека. Но, ну, к сожалению. Да. К сожалению, иногда такие вещи говорятся в жизни, что ты лучше бы ты закрыл рот и дал розги.
3: Ну, вообще-то, да.
2: Поэтому, да, разные ситуации бывают.
1: А где вы ресурс на это на все находите? Вы же сами упоминали, что в какой-то момент просто устаешь от этого постоянного воспитания.
2: Нет, ну у тебя же не каждый день приключения.
1: Вообще так, как будто каждый.
2: Нет, ну нет, каждый...
3: Бывают радостные моменты.
2: Очень много, нет, ну ребятки, ну тут опять же, чем дальше... Я вот говорят, маленькие дети — маленькие проблемы, большие дети — большие, да, проблемы. А еще больше, я даже сегодня смотрю, я уже взрослая, у меня родители, все. И сегодня родители уже тебя не могут там... Хотя иногда может мама там сказать: Олесь, ну тебе надо там в первую очередь там... Виталику там чай налить или еще что-то. Неважно, устала ты, не устала, там ты там беременная, не беременная, там или еще что-то. Какие-то такие вещи. И уже сегодня это просто вот так вот будет между собой разговор, но он будет иметь огромное влияние в моей жизни.
3: Как минимум ты будешь думать об этих словах.
2: Ну, как бы, да, какие-то такие моменты. Я понимаю, что сегодня уже их власть просто молиться о нас. Просто, и опять же, детям они могут еще переживать и говорить, поэтому есть разные периоды жизни, когда ты по-разному влияешь на своих детей. Но мне всегда нравится обращаться к Священному Писанию, я смотрю, как даже вот печальная история воспитания у Давида, да, с детьми. Угу. Ты тоже смотришь и думаешь, ну да, такое себе.
3: Ну, в принципе, у Давида-то и не осталось тех, кто бы остался, ну, как бы, там, Авессалом. Понятно, а Соломон тоже. Какое-то время держался, а потом ушел.
2: Ну, и тем не менее, родословие Иисуса Христа идет через Давида.
3: Ну, да.
2: Продолжается. Ну, там вообще, если смотреть по израильскому народу, ну, или, ну, тот же самый Тимофей уже, да, мы читаем Новый Завет. Он говорит, та вера, которая была и в бабке, и в матери, и вот она и в тебе, это вот классный пример воспитания. Ну и сегодня мы понимаем, что мы... И почему апостол Павел так много говорит о том, что дети, повинуйтесь своим родителям, да? Он говорит, дети, будьте послушны, да, в другом послании своим родителям. То есть это жизнь. Это жизнь, где базовые вещи, он говорит, ну, мы берем начало от 10 заповедей. Да, и будешь долголетен, будешь долголетен. То есть я даже недавно интерпретировала это. К дочке к своей подхожу, говорю: Дианочка, на улице холодно, надо одеть курточку. Она: мам, там, ну все, там это, туда-сюда, вот она не подходит, эта куртка ни по цвету, ни по стилю, ни по, никак она не подходит.
3: Ну, я понимаю.
2: Я, да, я тоже ее понимаю, потому что я сама такая же была. И тут до меня дошло, я говорю, я поняла. Дети, будьте послушны, чтобы был долголетен. Говорю, если ты не оденешь куртку, ты заболеешь. И жизнь твоя долго не продлится. Я говорю, иногда вот в таких простых вещах, то есть не просто в каких-то абстрактных мы там будем говорить, а на самом деле будь послушен и не ходи. Да, или мы читаем псалмы, там, когда он говорит, сын мой, или там те же самые притчи. Он говорит, не ходи туда, не сиди там, не поступай, как они, не делай там то-то. Как много он к сыновьям пишет, я думаю, интересно. То есть вот она жизнь. Поэтому будь послушен, он говорит, это будет позор для матери или там для отца. Помните его, да, мы читаем притчи, и это. И это очень классный учебник по воспитанию детей.
3: Как будто быть слишком идеальный, порой думаешь.
2: Слушайте, сложно. Но если у нас не будет идеальной картинки, мы тогда, у нас вообще не к чему будет стремиться. И мы сейчас не говорим о том, что мы все... Нет. Но хотя бы у нас есть мерило, по которому мы мерим. Я сейчас не скажу, вы сейчас придете ко мне домой или с моими детьми начнете разговаривать, а у вас мама, они скажут, да ты что, мама может там подойти, как дать, или как сказать, или еще что-то. Но есть вещи, которые, ну, ты все равно себя потом измеряешь.
3: Ну, ориентир.
2: Ребят, там, да, там.
3: Как вчера Виталий Сергеевич в проповеди сказал, что да. Книга «Экклесиаст» — это так, он писал так, как есть, а остальные книги так, как надо.
2: Да, да, да. Ну, опять же, если нам Слово Божье оставлено, то, значит, мы можем. Ну, опять же, этот Пол Трипп, я вам уже третий раз про него говорю.
3: Он, значит, говорит, надо было сказать.
2: Да, он говорит, что мы сами по себе не можем. Ну, без Христа мы не можем. У нас не получится. И опять же, если мы не работаем сами с собой, то есть как мы поступаем, что и дети, вот они все равно будут, как мама с папой общается, как папа с мамой общается, как они, и вот отсюда. Говорят, что классно, ну, если дети видят любовь между родителями, это уже первое. То есть, что есть, какое у них основание в жизни?
3: Ну, они как бы понимают, что все в мире изменчиво, а мама с папой неизменно много лет любят друг друга. Да. Значит, есть надежда. Что-то есть постоянное в этом мире.
1: Друзья, наш эфир подошел к концу. Спасибо большое, Олесе, что пришла и поделилась своей историей, своим опытом. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами, писали комментарии. И я напоминаю о поддержке в этом месяце.
3: У нас тема была сегодня воспитание детей и служение Богу. И мы очень много, да, так затронули воспитание, но не перекрестили со служением.
1: Мне кажется, здесь все про служение было.
2: Да, это и было про служение Богу.
3: Ну, потому что когда мы воспитываем, да, мы служим этим Богу.
2: Аминь, аминь.
1: Друзья, всем пока и хорошего дня.
0: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете радио Пилигрим.
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают, чьи соседи есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru

Псалом 19. Да услышит Всевышний тебя в день печали и пошлет свою помощь с вершины Сионской, чтобы песни веселые снова звучали на цветущих полях у горы Елеонской. Да соделает тучным твое всесожженье и исполнит все то, о чем сердце мечтало, когда в храм освященный войдешь для служения под мелодию флейты и звуки кимвала. Гордый хвалится мощью своей колесницы, воин острым мечом, а иные конями. Мы же хвалимся силой Господней десницы и по милости Божией прожитыми днями. На рассвете враги пошатнулись и пали, наши крепкие ряды, как и прежде, до битвы. Высекайте резцом на гранитной скрижали для потомков слова сокровенной молитвы. Когда будем взывать, ты услышь нас, о Боже!

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

делаем для своей жены, и она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной. Пусть она чувствует,

Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Ты такой один, и Тебе одному, Господь. Мы воздаем всю честь и всю славу. Благодарим за все милости и благодати, которую Ты творишь в нашей жизни, Господь. Мы благодарим Тебя за милость и за любовь, которую есть в жизни нашей. Мы благодарим Тебя за смерть на Голгофе, Господь. Мы благодарим за то, что Ты искупил нас кровью Своей святой, Иисус.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Ямайка. Остров, омываемый водами Карибского моря, в переводе с индейского означает «земля лесов и рек». Большинство населения Ямайки – выходцы из Африки, потомки завезенных чернокожих рабов. Кухня Ямайки представляет собой конгломерат традиций индейцев, араваков, испанцев, африканцев, жителей Среднего Востока, Китая и Великобритании. Основные продукты питания – кукуруза, картофель, рис, бобы, омары, креветки, рыба, овощи, мясо, горох. При приготовлении блюд часто используют имбирь, мускатный орех, душистый перец. Национальный фрукт Ямайки – акки. Другие популярные местные фрукты – манго, ананас, папайя, бананы, гуава, кокосы. Акки – растущий на дереве фрукт, который напоминает на вкус яичницу. Чаще всего его готовят с соленой треской, овощами и салатом. Подают такое блюдо на завтрак вместе с лепешками и бананами. Традиционные безалкогольные напитки – кофе, фруктовые соки, кокосовая вода, ирландский мох, напиток из водорослей карагинан с подслащенным молоком, корицей, ванилью и мускатным орехом. Самое распространенное блюдо на Ямайке – это джерк, слово, которое обозначает процесс приготовления мяса в маринаде, а затем запекание его на углях древесины стручкового перца. Чаем на Ямайке называют любой горячий заваренный напиток, и он может быть из трав с ромом, молоком, приправами и даже рыбой. Кофе на Ямайке – тоже служит предметом национальной гордости. Его обычно заваривают очень крепким, иногда сдабривают ромом или кардамоном и потребляют в огромных количествах и в любое время суток. Скайджус – любимый освежающий напиток местных жителей, который готовят из ледяной крошки и сиропа. Самой популярной приправой считается ямайский перец. Для особого аромата своих блюд ямайские повара используют пахучие ягоды дерева пимента. Аромат этих ягод очень похож на смесь корицы, гвоздики и мускатного ореха. На Ямайке в качестве пищи употребляют листья и молодые стебли ростков калалу. Их вкус очень похож на шпинат. Добавляют его в супы и рагу из овощей. Но в свежем виде, без предварительной обработки, его употреблять нельзя. Особенное место в кулинарном ряде кушаний занимает карри с козлятиной. Это блюдо попало на остров из далекой Индии и сразу оказалось очень популярным. Козлятину маринуют в лимонном соке и приправах, обжаривают в масле оливы и не делают сильно острым. К столу его подают с рисом. Отдельно стоит отметить кухню айтал. Ее придерживаются последователи ямайской религии растафарианства. При приготовлении блюд растаманы следуют строгим правилам и никогда не употребляют в пищу мясные продукты, а блюда готовят без соли и масла, используя только приправы. Свадьбы на Ямайке проходят, как во всех американских фильмах. Пастор и двое свидетелей. Можно в церкви, можно на берегу моря, можно вообще в доме у пастора или в офисе свадебного агентства. Гражданский брак оформляется до или после церемонии. А вот много лет назад в ямайской деревне свадьба была целым событием, сопровождаемым различными традициями. Матери девушек к свадьбе готовятся с первых дней ее рождения. Приданное должно быть большим и богатым, ведь именно оно играет решающую роль при выборе невесты. Торт имел большое значение в свадебной культуре Ямайки. Традиционно это был фруктовый торт с добавлением огромнейшего количества рома. Как только пара объявила о помолвке, обязанность бабушки жениха начать вымачивать сухофрукты в белом роме. Вымачивались они до самого бракосочетания. В платье невесты обязательно вшивался кусочек от свадебного платья ее матери, а в будущем из этого платья шили детское платье на крещение. Мужчины всей деревни строили беседку из кокосовых веток. жениху было запрещено участвовать в строительстве, зато можно было контролировать процесс. Коза под карри – традиционное праздничное блюдо Ямайки. Жених с невестой разглядывали коз в селении, выбирали козу с позитивным настроем и выкупали ее, забирая на участок невесты, где коза и проводила свои последние дни. Свадебная церемония обычно проходила в деревенской церкви. После еды – дискотека до утра, танцы, песни местного разлива, соревнования и прочее. До сих пор считается, что свадебное торжество – открытое мероприятие, которое могут посетить все желающие, независимо, знакомы они с вами или нет. И гости стараются заранее передать подарки, так как на свадьбе их вручать неуместно. Ямайцы представляют не единый народ, а несколько племен, которые имеют свои традиционные верования. В основном они обожествляли силы природы, растения и животных. Боги и богини, добрые и злые духи населяли каждый уголок, могли помогать или вредить людям. Существует такая религия, как Растафари. Это смешение Торы, африканских верований и вегетарианства. В ритуальных целях принимают листья марихуаны. Одним из божеств в этой религии является певец и музыкант Боб Марли, песни которого буквально обожествляются. И все-таки Ямайка – христианская страна. Большинство населения придерживается именно христианства протестантского направления. Ямайцы – беззаботные весельчаки, постоянно устраивающие праздники и карнавалы, в которых есть и местный колорит, и европейские черты.
1: Слушайте радио «Пилигрим».
0: И в жару, и даже в зной «Пилигрим» всегда с тобой.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости в воскресенье. По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Себелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии Церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацеркви. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Ну-ка еще раз! Поем «Аллилуйя»!

Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут я хотел бы объяснить, что слово «написанное» обращено ко всем, а голос Духа Святого – к отдельной личности. –

0: и увидят, что с сим согласны и слова пророков. И то, что теперь явилось им новым и необычным, оказывается, уже столетиями хранилось в твоих предсказаниях и в свитках священных. Как же слепы мы без Духа Твоего! Куда нам без Него? Он и есть тот единственный, кто наставит нас на всякую истину. При этом всем я чувствую себя уверенно только возле Твоих Писаний, которые я соблюдаю от юности моей. Но говорить с Тобой боюсь, потому что Ты возьми да и скажи, если же хочешь быть совершенным. И что дальше? Как мне жить после этого Твоего обращения ко мне? Когда богатый юноша Антоний Египетский услышал однажды чтение этого текста в церкви, он понял, что в эту минуту Бог говорит ему продать имение и раздать деньги нищим. Антонию понадобилось несколько дней, чтобы исполнить повеление. Слово написанное обращено ко всем, а голос твой ко мне одному. От слова еще как-то можно укрыться, а от голоса нельзя. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Радио «Пилигрим».

0: больше огня. Больше, больше, папа, тебя. Больше, больше, больше огня. Больше, больше, папа, тебя.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Меня зовут Рик Рейнер, сегодня 8 июня, наша тема сегодня «Дух истины». В Евангелии от Иоанна 14:17 Иисус описывает служение Святого Духа и называет Духа Святого Духом Истины. Это слово «истина» — перевод греческого слова «алетеис». Слово «алетеис» описывает что-то надежное, то, чему можно доверять, на что можно положиться. Используя это слово «алетеис», переведенное здесь как «истина», Иисус говорит ученикам и нам с вами, «Вы можете положиться на Святого Духа. Он абсолютно заслуживает вашего доверия. Он никогда вас не подведет. Он никогда не введет вас в заблуждение, ведь Он — истина. Он никогда не поведет вас по ложному пути. Это означает, что вы не должны бояться быть водимыми Святым Духом, если Он говорит вам что-то. Этому стоит доверять. На это можно положиться. Это истина. Делайте то, что Он вам говорит. А если Он говорит что-то не делать, не делайте это. И поскольку Он, Святой Дух, Он Дух истины, вы можете положиться на Его верность. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 8 июня. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Первое послание к Тимофею, 1 глава, 5 стих. Как в Ветхом, так и в Новом Заветах нам даются заповеди. Иисус Христос сказал, что пришел исполнить заповеди. Сегодня многие люди озабочены тем, как исполнить заповеди Божьи. Библия говорит: цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Мы видим, что современным христианам необходимы всего три вещи. Любовь, но не обычная, а от чистого сердца, добрая совесть и нелицемерная вера. Возлюбленные, это великое откровение. Если мы сумеем жить по этому слову, великие события могут произойти в нашей жизни. Бог желает, чтобы люди были наполнены любовью, доброй совестью, то есть перед собственной совестью были праведны и имели веру, которая может изменить мир. Но на самом деле, как бы мы ни старались исполнить заповеди Божьи, но не имея при этом любви, доброй совести и веры, в Боге мы ничто. Если хотим служить Господу, приносить много плода и реально быть солью и светом для человечества, значит, нам необходимо только одно откровение о том, чтобы трудиться над собой, иметь сверхъестественную любовь, добрую совесть и живую веру. Благослови вас Господь, пусть день будет добрым, да пребудет с вами сила Божья. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим». Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 8 июня. У вас есть защитник. Кто сможет обвинять избранников Божьих, если Бог оправдывает их, дарует им правильный статус в своих глазах? Послание к Римлянам 8:33. Расширенный перевод Библии. Святой Дух является нашим защитником или адвокатом. Слово «защитник» в греческом оригинале означает «призванный помогать». Бог послал нам Святого Духа, чтобы помогать, защищать нас, отстаивать наши интересы. Задача Святого Духа – всегда быть на нашей стороне и оказывать всяческую помощь. Когда мы нуждаемся в защите, Он вступается за нас, подобно тому, как адвокат печется о своем клиенте. Приятно осознавать, что нам не нужно оправдываться самостоятельно, когда нас обвиняют в проступках или недостойных мотивах. Мы можем просить помощи у Святого Духа и рассчитывать на нее, потому что Он наш защитник. Эта мысль должна всегда служить нам утешением и придавать сил. Большинство из нас тратят много времени и сил на то, чтобы оправдать себя, отстоять свою репутацию, поступки, мнения, слова и решения. К сожалению, чаще всего это напрасная трата усилий. Когда другие осуждают нас, мы можем постараться убедить их в своей правоте и искренности наших намерений. Однако проблема в том, что люди по своей природе склонны судить окружающих. Они очень быстро найдут то, в чем еще можно обвинить нас. Лучшее решение в данной ситуации – это молитва, позволяющая Святому Духу исполнить то, к чему Он призван, то есть быть нашим защитником и опорой. Божье слово на сегодня. Дух Святой – ваш защитник и ваша опора. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Мы появились на свет неспроста, и мир потеснился по воле Творца. Но нам не дано было сразу понять, что нас ждет впереди, что мы будем терять. Вот первая боль, вот первое зло, и думали мы, что нам так не везло.

день откровения. Все же настал, я встретился с тем, кого долго искал. Его имя Спаситель, его сущность любовь.

0: Господь спасет.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии Церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацеркви. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, нередко случается, что родители, супруги, даже служители обсуждают грехи других людей. Всякое ли такое обсуждение – это сплетни?
1: Нужно сказать, что сплетни – огромнейшая проблема в христианских кругах. Не только в христианской, конечно, в обществе вообще, но в христианстве в частности – можно назвать многие ситуации, где люди посредством разговоров, которые не имеют настоящей объективной базы под собой, они провоцировали серьезные сложности во взаимоотношениях между людьми индивидуальными, между группами людей в церквях, между церквями. В этом много исторических каких-то примеров для этого. Есть примеры, которые связаны с жизнью конкретных церквей и так далее. Поэтому Священное Писание и говорит о целом ряде ситуаций, когда речь идет о служителях, о поведении людей. Употребляется фраза «не клеветники», «не клеветницы». То есть они не говорят того, что не соответствует действительности. То есть это первое, что очень важно отметить, что сплетни – это тяжелый грех. Это грех, который разрушает церковь, грех, который разрушает душу. Для того, чтобы не сплетничать, для этого есть несколько важных принципов Священного Писания. Самый первый принцип говорит о сути того, что мы говорим. То есть задайте себе вопрос, а истинно ли то, что вы говорите? Послание к филиппийцам, в 4 главе, есть очень хороший список, который может служить как фильтр для того, чтобы фильтровать то, о чем мы думаем и, конечно, о чем мы говорим. Здесь сказано, наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. То есть самый первый стандарт – истина ли это? То, о чем мы говорим.

0: Если в этом нет уверенности, об этом не нужно говорить. Если то, что вы говорите, вы не уверены, так ли это, а вы просто слышали, вам показалось, кто-то вам передал, то это то, что не должно быть объектом наших разговоров, потому что чаще всего это приведет к греховным последствиям. Первое. Второе. Когда мы говорим о том, что истина, нам нужно задать следующий вопрос. А с какой целью мы говорим? Очень часто цель, почему мы говорим, она включает в себя просто потому, что это интересно. Просто потому, что это какая-то горячая тема сегодня. Это вызовет интерес у этих людей, и они скажут, ах, как же так могло получиться. Очень важный вопрос. Писание много говорит о том, чтобы мы могли говорить даже то, что истина, чтобы мы говорили во благо к назиданию. Читайте послание к Ефесянам, об этом говорится, послание к Колоссянам, об этом говорится. Как мы говорим? С благодатью, во благо к назиданию. То есть здесь нужно задать вопрос. То, о чем вы хотите сейчас поговорить, допустим, давая оценку какому-то явлению, кому оно принесет назидание? Здесь нужно отметить, что иногда о грехах каких-то людей не просто можно, а даже нужно говорить. Если этот грех стал достоянием общественности, если ваши дети, ваша семья, даже люди в церкви знают о том, что происходит, то здесь нужно сказать факты, и показать, вот как нам нужно относиться к этому явлению. И вот это отношение, оно должно быть продиктовано нашей заботой о том, чтобы максимальное благо было от этого обсуждения. Мы обсуждаем грехи других людей на Пресвитерском совете. Почему мы это делаем? Потому что, когда мы видим, что человек согрешает, мы оцениваем, насколько опасен этот грех, как он может повредить ему, какой вред он приносит другим людям, какой вред он приносит церкви. И когда мы анализируем это, мы вырабатываем правильный подход, как этому человеку помочь освободиться от этого греха, как минимизировать негативный эффект его греха. То есть речь идет о грехах людей, и это прямая обязанность служителей, не просто то, что они могут делать, это обязанность, они должны об этом говорить. Но говорить молитвенно, говорить с любовью, говорить не сплетничая, говорить так, чтобы мы могли найти Божье решение, чтобы этому человеку помочь. Конечно, к великому сожалению, чаще всего, наверное, когда речь идет о разговорах за кухонным столом, речь идет о разговорах в онлайн, каких-то, может быть, твиттерах или же фейсбуке или еще где-то. Чаще всего у нас недостает информации для того, чтобы быть уверенным в том, что мы говорим истину. Далее, мы не знаем точно, как то, что мы говорим, может послужить к назиданию, во благо к назиданию. Именно поэтому у меня есть одно правило. Я никогда не участвую в дискуссиях, в обсуждениях, особенно в каких-то скандальных обсуждениях онлайн. По простой причине, я не знаю ситуации, я не знаю всех действующих лиц, я не вижу выражения его лица, я не знаю, что значит употребление такого оборота этим человеком. И по этой причине здесь очень легко попасть в грех самому и очень легко подтолкнуть других ко греху. И вот здесь очень полезны слова Иакова. В послании Иакова мы читаем, да будет всякий человек медленно слова. Скор на слышание, но медленно слова и медленно гнев. Это правило существенно поможет в том, чтобы избавиться от сплетен. Помоги вам, Господи, в этом.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

0: Читаем вместе.
1: Святитель Иоанн Златоуст. Беседы о покаянии. Слово четвертое. Так вот, ты видел пророка бегущим, послушай же, как он и исповедуется из глубины, из чрева китова. То сделал, бежал он как человек, а это исповедание совершил как пророк. Итак, море, приняв его, ввергло, как в некую темницу, во чрево китова, чтобы сохранить Господу беглеца невредимым. Не лютые волны, взявшие его, не задушили его, не более лютые, чем волны кит, поглотивший его, не погубил в чреве, но сохранил и привел в город. И море, и кит оказали сверхъестественное послушание, чтобы пророк всем вразумился. И вот он, пришедший в город, прочел приговор как царскую грамоту о наказании и воззвал, говоря: «Еще 3 дня, и Ниневия будет разрушена». Услышали это ниневитяне и не показали неверия и пренебрежения, но тотчас поспешили к посту все — мужи, жены, рабы, господа, начальники, подчиненные, дети, старцы. Даже и бессловесные не были изъяты из этого общественного подвига. Всюду вретище, всюду пепел, всюду плач и вопль. И сам, облеченный диадемою, сойдя с царского престола, разослал под собой вретище, посыпал пеплом и таким образом исхитил город из опасности. Открылось необычайное явление. Порфира уступила вретищу. В самом деле, для чего бессильная была Порфира, то могло сделать вретище, чего не сделала диадема, то совершил пепел. И видишь, не напрасно сказал я, что бояться надобно не поста, но пьянство и объедение. Пьянство и объедение поколебали и грозили не спровергнуть город, когда он стоял, а пост поддержал его и тогда, когда колебался и готов был упасть. С постом и Даниил, войдя в ров львиный, вышел оттуда так, как будто был там с кроткими овцами. Львы хоть и кипели яростью и бросали убийственные взгляды, однако же не коснулись лежавшие перед ними трапезы, но отказались от этой пищи, тогда как и сама природа возбуждала их, и голод, потому что они не ели 7 дней, как некий внутренний палач понуждал их растерзать пророческую трубу. С постом и 3 отрока, войдя в Вавилонскую печь и долгое время пробыв в огне, вышли с печи с телами светлее самого огня. Но если тот огонь был действительно огонь, как же он не сделал того, что свойственно огню? Если тела отроков были точно тела, как же они не потерпели того, что свойственно телам? Как? Спроси у поста, и он ответит тебе, и сам разрешит тебе загадку. Это действительно была загадка. Природа тел боролась с природой огня, и победа осталась за телами. Видел ты чудную борьбу? Видел еще чудную победу? Подивись посту и прими его с распростертыми руками. Если он и помогает в печи, и сохраняет во рве львином, и изгоняет демонов, и изменяет определение Божие, и укрощает неистовство страстей, и возводит нас к свободе, и производит великую тишину в помыслах наших, то не крайне ли было бы безумно убегать и бояться его, когда столько благ в руках у него? Он, говорят, измождает наше тело до немощи. Но чем более внешний наш человек тлеет, тем более внутренний, со дня на день обновляется. А лучше сказать, если захочешь тщательно исследовать дело, то найдешь, что пост есть мать и здоровье телесного. И если не веришь моим словам, спроси об этом у врачей, и они яснее покажут это. Воздержание они называют матерью здоровья. А о болезнях в ногах и о болезнях головных, о апоплексии и о рвоте, и о водяной болезни, и о воспалениях и опухолях, и о бесчисленном множестве других болезней говорят, что они происходят от лакомства и пресыщения, как от самого нечистого источника нечистые ручьи, пагубные и для здоровья тела, и для целомудрия души.
2: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.

0: Воздай славу Господу. Он прекрасный, Господь. Хвала Тебе, Иисус, Господь, от всего сердца.
1: Все для Тебя.
2: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
0: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Алкоголь. Одна обезьяна увидела, как ее хозяин пил водку, и, подражая ему, тоже напилась. На другой день ее опять хотели

0: спрятаться за трубой. Когда люди принялись тоже взбираться на крышу вслед за обезьяной, она полезла в дымоходную трубу. Она предпочла лучше закоптиться и сжариться, чем пить водку. После столь мужественной борьбы обезьяна жила еще 12 лет, между тем, как ее хозяин водкою погубил себя. Кто извлечет из этого для себя урок? Вот видите, а вы говорили.
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Псалом 21. Боже мой, для чего ты оставил меня? Сокрушенный мой вопль так далек от спасения. Вопию темной ночью, томлюсь среди дня, и не стало душе моей успокоения. Но ты, святый, живешь среди вечной хвалы, на тебя уповали отцов поколенья. Я же червь, чьи размеры ничтожно малы, в поношении у ближних всегда и в презренье. Все, кто видит, бронятся, скандалят со мной и кивают во след, словно стал я безроден, говоря за спиной: ему Бог дал покой, пусть спасет его, если он небу угоден. Я по воле твоей появился на свет, от рождения вложил ты в меня упование. Скорбь близка, а помощника все еще нет, на тебя я оставлен в одни испытания. Словно стадо тельцов обступили меня, как вассанские, тучные, в гордом величии. Пасть раскрыли, как лев, среди знойного дня, тот, что жаждет и крови, и скорой добычи. Я пролился, как будто из трещин вода, и рассыпались кости мои во мгновенье, и растаяло сердце, как воск без следа, силу, как черепок, иссушили волненья. Прилип онемевший язык мой к гортани, приближается смерть, как голодная стая. И кости видны на поверженной длани, делят ризы мои, жребий шумом бросая. Господь всемогущий, яви свою силу, спаси, сохрани от цепей и острогов, избавь от меча и от мрака могилы, и от крепких рогов, что у единорогов, от льва сохрани, от клыков его пасти, от псов сбереги одинокую душу, от всякой болезни, нежданной напасти, в знойный день иссушающий тело и в стужу. Всем сердцем прославлю я имя Господня среди братьев моих в многолюдном собрании. О семя Иакова, пой же сегодня, Бог страждущим помощь дает в испытании и бедным дает за столом насыщение. Да восхвалит сердца имя Бога вовеки. Он владыка народов, дающий прощение, и идущий на смерть не сомкнет свои веки. И потомство мое перед ним долговечно и расскажет о Боге народам грядущим. Потому я в молитве с хвалою сердечной возвещаю о нем, о Творце вездесущем.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Владимир, а что вы принимаете, чтобы быть всегда таким бодрым?
3: Знаете, Денис Сергеевич, я веду здоровый образ жизни, я слушаю «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Себелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Читаем вместе. Демас Шакирьян. Самые счастливые люди на Земле.

Глава 4. Человек, который переменил свои мысли. С приходом следующей весны, когда люди стали выходить в парки, мы с Розой опять

было слишком малым для растущего армянского общества, поэтому не так давно церковь купила пустой участок земли на углу бульвара Гудрич и Каролина Плейс на восточной стороне Лос-Анджелеса с намерением построить новый молитвенный дом. Мы приложили старания, чтобы получить разрешение от старейшин воспользоваться местом. Все подозрения и преграды прошлого лета появились опять на смуглых морщинистых лицах старейшин. Кто эти странные люди, в которых мы так заинтересованы? Почему армянская пятидесятническая церковь должна быть вовлечена в это? Мы объяснили, что этим будет занята не только наша церковь. Наше желание, чтобы все пятидесятнические церкви в округе поддержали это собрание. Наша церковь может предоставить место для палатки, другие церкви помогут певцами и распорядителями мест. Мы будем трудиться вместе. Но при слове «вместе» их лица стали более натянутыми. Вместе? С четырехугольной церковью? И с божьими собраниями? И с верующими пятидесятнической святости? С их сомнительным вероучением? Почему в этих так называемых церквях мужчины и женщины сидят рядом? Пока эти старейшины продолжали свои рассуждения о второстепенных вещах, мы с Розой сидели тихо, даже забыв о нашем летнем проекте. На деле получилось так, что веяние Пятидесятницы, которое пришло из России в Армению около столетия тому назад, свелось и превратилось теперь в деноминацию, не гнущуюся, как и прочие другие. Почти всегда было так. Через всю историю видно, что всякое свежее излияние духа скоро превращалось в руках человека в новое противоречие. Великое пробуждение на улице Азиз нашего города, начатое в свободе и радости, разбившее многие преграды, теперь в 1940 году затвердело в нескольких самостоятельных церквях, которые не могут общаться друг с другом, тем более свидетельствовать миру. Трагедия всего этого состояла в том, что мы видели с Розой, что верующие обладали многим. Каждая маленькая группа в своих стенах переживала присутствие Божьей силы для исцелений, поучений, а окружающий мир, с которым я соприкасался 6 дней в неделю, не знал о существовании этой силы. «В таком случае вам нет надобности быть вовлеченными в это дело», – убеждал я старейшин. «Я позабочусь о палатке, зачищу участок и сделаю все необходимое. Разрешите мне воспользоваться только землей». В конце беседы стало ясно, что все мои убеждения не имели на них влияния, за исключением моего отца, который был на моей стороне. Имя Исаака Шакирьяна имело вес в церкви. Если Исаак за это, каким бы ни было дело рискованным, наверное, оно удастся. Мы получили разрешение и скоро об этом пожалели. Мы узнали, что разбить палатку не то, что строить платформу. Арендовать палатку было самым легким делом. Сделать ее местом публичного пользования в связи со многими предписаниями, как для постоянного здания, было нелегким делом. Мне необходимо было получить разрешение от районного управления, пожарного отделения, отделения полиции, санитарного управления, освещения и всякий раз объясняться, что я хотел делать и для чего. Лишь после всего, когда я получил полную руку бумаг с разрешениями, я смог приступить к разбивке палатки. Затем все электрические провода подлежали проверке. Проходы и выходы должны были соответствовать особым стандартам. Мусорные ящики и переносные уборные установлены по всем правилам. Цистерны с водой на грузовых машинах расставлены для поливки пыли на дорогах. Немало труда вложено и для того, чтобы осведомить людей об этих собраниях. Мы начали объявлять по радио, в газетах, размещать плакаты в окнах магазинов. Другими словами, я использовал все, чему научился, когда начал развозить молоко. Все эти заботы были связаны с финансами и временем. Под конец даже отец выразил свое недовольствие моими хлопотами. «Я пропускал мою работу в конторе неделями», — напоминал мне отец. Ему не было надобности даже говорить о том, что он и я думали.

0: Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вечные хиты.

войди в мою сущность. Будет созвучность, благополучность жизненных строк.

вытравлю глупость, фригидную трусость, зависимость, скупость. Мне нужен лишь вдох.

0: ты сила и чуткость, в бою обоюдность, дверь и доступность, творец всех эпох.
1: Я тебе

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Радио Пилигрим.
3: Доброе утро, друзья. Приветствуем вас на радио Пилигрим. И сегодня у нас в гостях Олеся Нагул. Здравствуйте.
4: Доброе утро всем.
3: И моя соведущая Даша Еремина.
5: Доброе, прекрасное утро понедельника, новая неделя, лето в самом разгаре, чему мы, конечно же, очень рады.
3: И сегодня мы поговорим о опыте материнства и о служении Богу. Олеся, ну вот у вас сколько уже детей получается?
4: Получается, еще трое, но скоро четвертый будет.
3: А вот перед тем, как у вас появилась семья и появилось вообще представление об опыте материнства, были ли у вас какие-то конкретные ожидания, что вот вы будете воспитывать детей, и это будет происходить по определенному, может быть, плану какому-то в определенном виде?
4: Ну, прям так, конечно, нет. Но вот когда ты рожден в семье, ты же видишь, как воспитывают тебя, и ты видишь вокруг другие семьи, поэтому у тебя представление о воспитании точно есть.
3: А не было такого, что вот мои родители меня воспитывали вот так, а вот я так своих детей воспитывать не буду, я там буду вот так и вот так делать?
5: Мне кажется, это вообще частая история, когда дети напрасно думают, что они будут лучше, чем их родители.
4: Нет, ну когда-то, наверное, проскакивали такие мысли, но прям категорически у меня в моей жизни был хороший опыт воспитания. В моей семье. Я росла в христианской семье, нас было много, и я и в своей семье видела, и в семье своих родителей, бабушек, дедушек, поэтому где-то я даже хотела быть похожим.
3: А у вас получается быть похожей?
4: Ну, я стараюсь.
3: А вот вы сказали, что у вас было хорошее воспитание, а что конкретно было вот классно? Вот вы можете сказать, что ваши родители это сделали очень круто.
4: Но это, наверное, уже с высоты сегодняшнего полета, да, сегодня у меня дочке 17 лет, там сыну 15, 12, вот, да, и я понимаю, что то, что вложили сегодня мои родители в меня, и вообще говорят, кстати, что воспитание вы можете оценить уже только по своим внукам.
3: Почему? Есть, почему? Дети же перед глазами, вы видите, что...
4: Ну, дети перед глазами, но потом, когда дети вырастают, вы уже видите реально, что вы в них вложили и как они это передают дальше. Вот, интересно это. Я только сегодня утром читала Тимофею, апостол Павел говорит, передай так таким людям, которые способны были бы и других научить. Вот, но это интересно, я сейчас об этом подумала, думаю... Мы передаем веру, да, нам все равно, мы хотим, не, как, что значит хорошее воспитание? Ну, что это такое?
5: Ну, по справедливости, с любовью,
3: да.
5: Там.
3: И когда,
5: ну,
3: человек хороший вырос, когда человек хороший вырос, кажется, что вот родители хорошо воспитали.
4: Ну, опять же, что значит хороший человек вырос? Что у него,
3: ну,
4: хорошего?
3: Ну, добрый, что? Он открытый, да, да, да. Правильно поступает как-то.
4: Вот, ну, мы посмотря по каким меркам мы меряем, да, что замерило воспитание.
5: Самое главное, чтобы веру сохранил, конечно.
4: Вот, а мы понимаем, что мы люди верующие, мы понимаем, что, ну, это не просто там, ну, мы вот такие верующие, и у нас там определенные, нет, есть вселенная, есть мир, есть земля, есть творец вселенной, и есть реально важные вещи, есть Бог единый, в которого мы должны веровать и научить детей своих веровать. Вот, и отсюда, и уже, когда мы передаем эту веру, а с этой верой вместе приходит и любовь, и справедливость, и доброта, истинная, и жертвенность, и все остальное. То есть мы говорим именно об этом. И когда ты видишь своего ребенка, который может отречься себя ради другого, вот это уже уровень вообще космос. И ты понимаешь, что он может где-то уступить. То есть не просто говорить, потому что, ну, мы рождаем детей, мы видим, у них первая тема – мое. Ну, мое, да, не да. Дам, мое, это там туда-сюда. И когда, и это нормально, это определенный уровень взросления. Но потом, когда он вырастает, и когда ему уже будет 20-25, и он до сих пор говорит «моё», вот это проблема. То есть ты понимаешь, что чему-то ты все-таки не смог ему научить.
3: То есть одна из задач родителя – это вылечить ребенка от эгоизма, который присутствует.
4: Да не всем. Вылечить это. Нам бы себя вылечить.
5: Это точно.
4: Вот, поэтому здесь, опять же, мы всегда говорим, что пример, они смотрят на нас. Мы иногда хотим воспитать что-то, но ребенок смотрит на тебя, и делает точно так же, как делаешь ты.
3: Вы с этим сталкивались?
4: Конечно.
3: Что вы говорите ему одно?
4: Ежедневно.
5: Нет, ну ты говоришь про веру, да, Олесь? Получается, фокус человека должен быть... самого тогда родителя на вере.
4: Конечно.
5: В любой ситуации, но насколько вот на практике это бывает нелегко поступить по вере, а не по опыту твоему, как ты привык, да, то есть вообще здесь действительно нужно водительство Духа Святого, чтобы понять вообще, что делать в этой ситуации.
4: Но здесь я и себе каждый раз говорю, что если я не следую за Христом, то научить своих детей следовать за Христом, мне кажется, шансов нет никаких.
3: Как будто передать веру — это самое сложное вообще воспитание. Ее же невозможно вбить, как, не знаю, вбивают какие-то правила поведения.
4: Нет, невозможно.
3: Это же человек сам должен прийти.
4: Но иногда это гораздо легче, чем мы думаем. Потому что ребенок, он все равно, он будет похожим на вас, и он будет делать то, что делаете вы. И если вы молитесь, он будет молиться. И это не надо его особому там что-то там дисциплинировать его. Он видит, что делаете вы, и делает то же самое. Вот с двух, с трех, с четырех лет. У меня, ну, младшему сейчас 12 лет. Для него молитва это... Я иногда даже думаю, что он не понимает, что он делает. Но он не может не помолиться там перед едой, перед сном, там какие-то такие базовые. Но я понимаю, для кого-то это просто так, но потом для него это вырастет во что-то большее. Потом, когда он станет взрослым, он будет возвращаться, что мы молились с родителями перед сном, мы читали с родителями перед сном, мы еще что-то. И это все, оно складывает определенные дисциплины, которые потом помогут прийти к настоящей вере человека.
3: А почему, как вы считаете, в рамках одной семьи часть детей может остаться с Богом во взрослом возрасте, а часть...
4: Я так не считаю. Это ты сказала. Я видела такое в своей жизни. Я всегда молюсь об этом. Я понимаю, что разное бывает. Здесь как бы не хочется сейчас судить у одних так, у других так. У меня опыт другой. У нас дедушка, допустим, да, с бабушкой, у них 6 детей. И все 6, они все в церкви. И не просто там в церкви, они служат Богу. Все 6. В моей семье нас 5. У нас все 5 служат Богу. И я верю, что мои все дети, они посвящены Богу. Я их посвятила Богу. И мы говорим об этом. И я всегда говорю о том, что... Ну, в это надо вкладывать, во все нужно вкладывать. Я сейчас не хочу судить и говорить, и чтобы мне там Олеся, всякое бывает. Я видела такие истории. Вот. Но в моей жизни я верю, Бог дал мне власть молиться за моих детей, стоять на коленях за моих детей, передавать им. И если у меня становится выбор служить кому-то или своим детям, я всегда выберу свою семью, своих детей.
3: А как можно служить своим детям?
4: С утра до вечера.
3: Нет, я понимаю, но есть какие-то принципы, которые вы в них вкладываете вот четко. Вы знаете, что вы должны в них вложить вот это, вот это, вот это.
4: Время.
3: Вот это.
4: Время, проведенное со своими детьми. Дети всегда, ну, детям нужно время. Я, кстати, вот совершенно недавно, буквально, наверное, еще месяц не прошел, прочитала очень хорошую книгу, рекомендую вам. «У вас растут сыновья». Джеймс Добсон ее пишет, американский автор, первые там страницы 70, я хотела ее выбросить, закрыть, его никогда не открывать, вот, потому что мне казалось, она слишком не похожа на нас, не наша культура и все остальное, но потом дальше очень интересно. Есть еще другой автор, Пол Трипп, он пишет о воспитании, там очень много у него книг хороших, другой взгляд с другой стороны о других вещах. У этого же, да, у вас растут сыновья, и я вообще ее рекомендую всем, кто работает, в принципе, с подростками, особенно с мальчиками, сталкивается, это детские служители самые разные. Какое колоссальное влияние оказываем мы, взрослые, на детей, да, и есть в течение суток, есть определенные дни, определенное время, когда мы должны быть со своими детьми, особенно с мальчиками, ну, я думаю, что и с девочками.
3: Прямо в определенное время суток?
4: Да, это когда ребенок просыпается, когда ребенок ложится спать, и когда ребенок возвращается там с секции, со школы, еще что-то. Ребенок приходит, или ребенок просыпается, ему надо, ну, у меня дети все, вот и, неважно, там 17 лет или 12 лет на сегодняшний день, они всегда заглядывают, или они всегда, ну, им важно, мама дома с утра или нет. Неважно, готовлю я им завтрак или нет. а я могу не готовить завтрак. Ну, я встала, они уже взрослые, достаточно взрослые. Я, ну, мне хочется, чтобы они самостоятельности учились там каким-то вещам. Вот. Но они знают, что я дома, все нормально, я провожу их.
3: А чем это обусловлено? Зачем это?
5: Психологическая поддержка.
4: Это, да, для, он понимает, что он не один. Он не сам. Потом они приходят со школы. И первым делом они ищут меня в доме. Может быть, это даже не подсознательно. Они заходят, я могу работать за компьютером или чем-то заниматься, они все равно... И я отключаюсь от всего и обращаю на них внимание. Мне интересно, что у них было, что произошло в школе, с чем они столкнулись, с кем они столкнулись, какие у них там... Потому что, ну, они взрослеют, у них самые разные ситуации в жизни происходят. И если изо дня в день родителя нет рядом... то ребенок учится сам переживать то, что происходит в его жизни. А он в своем возрасте не способен пережить это, проанализировать и сделать определенные выводы. Потому что, ну, любая мама скажет, что ситуации бывают разные. Он приходит со школы, все нормально, сегодня все нормально, завтра все нормально. А послезавтра приходит, что-то на лице у него не так. Он пришел, ну, грустный. Или ну,
5: подавленный.
4: Ты, да, подавленный. И ты, что произошло? Если ты не задаешь эти вопросы, ты не знаешь, что происходит у него в жизни. Может, его там обижают в школе, может быть, он с чем-то столкнулся, может быть, еще что-то. Это в лучшем случае вам там учитель напишет, что произошла какая-то ситуация, а иногда нет. Они не видят тоже. То есть дети могут друг друга очень жестоко обижать. И если родитель не проговаривает всех этих вещей, или мальчик пришел с синяком, и вы не увидели этого. И это тоже, то есть он понимает, что он один, у него нет никого. Он не смог никому рассказать, что у него завтра, это уже, как знаете, дорога ложка к обеду. Вот. И то же самое, ну, перед сном мы все равно какие-то вещи, ну, у нас до сих пор там, ну, мне кажется, все, я себя вспоминаю, я уже ложилась спать, и мама каждый вечер заходила в комнату и просто... Или открывала, или закрывала окно. Ну, если холодно, там закрывала. И для меня было просто комфортно, что мама дома. И мне было приятно, она могла ничего не сказать. Просто зайти, и я вот до сих пор, мне 40 лет практически, я помню, как она это делала. И я понимаю, что, ну, для меня это было важно. Может быть, для кого-то не важно, я не знаю.
3: Слушай, для всех, наверное, важно. Вот вы сейчас сказали, я тоже вспоминаю, что мама каждый вечер подходила, целовала нас перед сном.
4: Да, да,
3: и
4: да.
3: Без этого было невозможно уснуть.
4: Да, даже. И ты понимал, что мама дома. То есть все нормально, мы как бы в безопасности, все хорошо. Мама, папа, там, кто угодно.
3: То есть тот факт, что вы их провожаете, вы их встречаете, постоянно находитесь рядом, формирует достаточную степень доверия, чтобы и они могли вам открыться, и вы могли вовремя заметить.
4: Да, да, да, 100%. Поэтому насколько мы можем по времени это делать, надо это делать. Но сегодня у нас, видите, время такое, у нас сегодня и мама, и папа все работают.
5: Ну да, тут надо понимать, что... По возможности, конечно, мы никого не судим, да, то есть если у кого-то меньше времени, но стараться, по крайней мере, какое-то время выделять, может быть, что-то пересмотреть в своем графике.
4: Просто я иногда встречаю, говорят, у нас там такие проблемы с детьми, еще что-то, и у меня первый вопрос, а сколько времени вы проводите со своими детьми? Мы не можем, у меня сестра старшая говорит, она говорит, я не могу ничего взять от ребенка, ну, я имею в виду послушание, там, доброту, еще что-то, если я туда этого не положила. Я не могу. Ну, то есть, как я могу от него требовать того, что я сама не вложила в него? Поэтому здесь... И у него как копилочка, у него внутри... Тем более, это ребенок. Это мы взрослые сегодня такие умные, мы все понимаем уже, а ребенок нет.
5: Что ты делаешь с усталостью и накопленными делами, которые могут забирать, так скажем, силы, энергию, желание, чтобы проводить время с детьми?
4: Ну, вот усталость, это, наверное, особенно, когда дети маленькие. Дети маленькие, вот я помню, у меня было, когда двое детей подряд, маленьких, я реально чувствовала себя очень усталой, мне кажется. Я никогда не могла выспаться и все остальное.
3: Вы несколько лет подряд, наверное, нормально не высыпались?
4: Ну, было. Сейчас уже я забыла, наверное, это время, как...
5: Скоро вспомнишь. Нет, благослови, чтобы ночи были хорошие.
4: Уже нет. У меня как-то, я вам скажу, с возрастом сильно все меняется. В голове меняется, в сердце меняется и в ритме жизни меняется. Вот,
5: ну, в том плане, что ты уже нормально относишься к пробуждениям ночным, да?
4: Абсолютно. То есть меня это уже, я не так сильно переживаю на эту тему. Я понимаю, что, ну, во-первых, у меня уже взрослые дети другие.
5: Могут и помочь.
3: Скажите, Олеся, это правда, что первый ребенок, он тестовый? То есть, когда есть многодетная семья, первый ребенок старший, он растет в одних условиях, а младший вообще в других.
4: Конечно.
3: Как будто вы натренировались на первом.
4: Ну, поумнели точно. И на первом, и на втором, и на третьем. И уже чем дальше, ты все равно... ну, проходишь определенные какие-то периоды.
3: А можно вообще подготовиться к материнству, то есть быть к этому полностью готовым?
4: Да нет.
3: Или это всегда лотерея такая?
4: Нет, это можно прочитать кучу книг. Можно вот законспектировать, придумать все. Но когда ты сталкиваешься первый раз с новым человеком, и ты понимаешь, что теория — это все хорошо, конечно, но есть практика. Вот, но есть определенные принципы. Я понимаю, что Бог дал родителям власть. И этой властью родители должны научиться и уметь пользоваться. И это не просто там, а как получится, что у родителей реально есть власть, и Бог спросит.
5: Но это не про, как сказать, деспотизм, да, или там контроль, какой-то вот приказной тон и так далее. Это больше про духовную, да, власть, такую любовь и понимание, что...
4: Вообще власть над ребенком, власть посвятить ребенка Богу. Власть, чтобы ребенок жил в безопасности. Власть, чтобы ребенок был любимым. То есть родитель может. У нас сегодня... Ну пусть он сам выбирает. Да не может ребенок выбирать сам. Он не понимает, что ему нужно. Он, ну, он взрослеет, и мы формируем. И Бог нам дал возможность его формировать. Вот поэтому мы говорим детям, что... вы посвящены Богу от рождения. И у вас там когда-нибудь вы вырастете и выберете, пойти вам за Христом или нет. Нет. Они могут вырасти и выбрать не пойти за Христом. Вот это да. Но опять же, ты своей жизнью, ты им говоришь, ну, мы на протяжении жизни сталкиваемся с разными ситуациями, и они видят ситуации в других семьях, там, в школе, еще что-то. Мы видим... Когда человек послушен Богу, что происходит в его жизни, когда он не послушен, мы слово

0: мне было лет, и я знала, что если я хочу долго прожить на земле, мне надо быть послушной своим родителям. Я прям помню. Думаю, хочешь долго жить, надо быть послушной. Это, ну, сказать, что я была там суперпослушной, да нет, конечно. Ну, мы все, у нас были моменты, когда мы понимали, но идти конкретно против родителей в каких-то важных вещах, ну, я не могла себе позволить. Мне реально было страшно.
1: Потерять связь с родителем, наверное, больше
0: нет,
1: всего.
0: Нет, мне было страшно получить наказание от Бога.
1: Mm-hmm.
0: Мне реально было страшно, что моя жизнь закончится просто, и все. Вот, ну, я так выучила этот стих, я его так поняла.
1: Конкретно.
0: И это, кстати, мне не родители это внушили, кстати. Это просто вот где-то мы в церкви, на воскресной школе, где-то еще. Это вот родители у нас редко прибегали к Библии, чтобы нам указывать Библии. Да я вам, не то что редко, мне кажется, никогда. Ну, они просто нам...
1: Какие-то истории вы обсуждали,
0: условия,
1: да?
0: Условия создавали. Mm-hmm. Мы были во всевозможных детских лагерях, конференциях и все остальное, где мы учились этому. И мы понимали, что родителям... Мы росли в такой церкви, где дети должны быть послушны родителям. Не просто там где-то как-то сейчас там новая мода, да, там простить родителей, еще что-то. У нас не было такого.
2: Работать детские травмы.
0: У нас не было вообще такого близко. Мы знали, что мы, ну, никто не совершенный. Знаете, тоже помню одну историю. Он говорит, ребенок, вот он первый раз там, у него нет никакого опыта, еще что-то. У родителей тоже первый раз. Да. Они тоже стали первый раз родителями. Но у родителей, мы все равно как взрослые люди, мы питаемся все от Слова Божьего. И поэтому и именно Слово Божье учит нас. Есть очень классное место... Он, Ветхий Завет, да, когда собирает весь народ израильский, и он говорит, и детей своих, и передайте детям своим то, что как бы Бог заповедал вам. Передавайте, передавайте. И в какой-то момент ребенок спросит о том уповании, в которое вы, которое есть в вашей жизни, и вы должны будете ему объяснить. То есть часто дети спрашивают, а что, а кто, а почему? Но у нас как-то вот в семье мы, нам дети вот конкретно прям пока вот таких вопросов, иногда там может Филипп что-то задать, какой-то вопрос, а старший все равно, старший уже там, дочка уже служит в церкви. И я вижу, что я иногда захожу в комнату и смотрю, она читает Библию, я понимаю, что она уже встретилась со Христом. То же самое и сын, то есть они уже молятся, они сами молятся. И у нас не было такого так там молись там или еще там что-то. Нет. Мне кажется, это самое последнее, что нужно делать.
2: Вот о том, как передать веру детям, мы поговорим после небольшой паузы.
0: Давайте.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня Алесина Кул, Даша Еремина, моя соведущая, я, Аля Ануфриева, и обсуждаем мы тему «Опыт материнства и служения Богу». Давайте обратимся к Библии, Второзаконие, 6 глава, с 4 по 7 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая». Олеся, ну вот расскажите, как ваши разговоры с детьми о Боге проходят?
0: Наши разговоры с детьми о Боге проходят.
2: Есть такие вообще?
1: Наверное, это вся жизнь, да?
2: Да,
0: да, конечно, есть такие. Самое простое, я люблю с детьми читать Библию. Я могу просто иногда брать Библию и заходить к ним в комнату, и на ночь могу им читать. Я помню, кстати, для себя открыла РБО «Современный перевод» и стала читать книгу Иова. Я даже, кстати, записала,
1: да,
0: там аудио.
1: Да, мы слышали.
0: Да, и я зашла в комнату, думаю, потому что для меня книга Иова открылась, мне кажется, после 30 лет. Ну вот я каждый раз ее читала, вот такая она мне сложная, эти все диалоги. Я люблю больше действия, что-то вот такое быстрое, динамичное. А тут я стала читать, и я ее взяла и думаю, пойду детям прочту. И я стала читать. Младший был и второй сын, а у дочки, дочка в своей комнате, ну и она услышала, зашла, села и сидит на стуле и слушает внимательно, потому что это реально интересная история.

0: Сейчас тоже будет у меня четвертый. Я записываю аудио детскую Библию. Думаю, если вдруг я не буду успевать читать, буду включать. Ему включать это, да. Но вот все никак не дозапишу ее.
1: Вы записываете прям профессиональную запись?
0: Ну да.
1: Класс.
0: Ну, потом ребятам отдам, надеюсь, они ее как-то до ума доведут и тоже выложу. Но это следующая история. Вот. А так, дети, ну и мы все, ну, по жизни у вас происходят самые разные ситуации. И вы можете их проговаривать, даже когда я где-то неправильно поступаю по отношению к детям. Я могу останавливаться и говорить: ребята, это было не по-христиански. Так делать нельзя. Это мама ошиблась.
2: Для них это что-то значит?
0: Я уверена, что для них это что-то значит.
1: Ну, когда человек признает свои ошибки, наверное, это очень...
0: Мы сами, знаете, удивительно, что мы росли в семье. У нас мама дома в основном была. Да потом мы уже, когда постарше стали, она стала на работу выходить, там и все остальное. Вот, и мы всегда видели мамино отношение к Богу. Мама в церкви служила всегда. И у нас не было никогда внутри конфликта, что мама дома одна, а в церкви другая. Как часто бывает, что дети, почему у них в голове, они не могут понять, почему родители в церкви хорошие, а дома ведут себя совершенно по-другому. И вот отсюда, кстати, очень много проблем, когда у детей вот эта несостыковка, и они говорят: не, мы в такого Бога верить не собираемся. То есть, и мы видели, что мама у нас одинаковая и в церкви, и дома. То есть мама как и дома могла нам дрозда всем дать, так и в церкви могла тоже там, если что.
1: Но отношения с папой. Все равно же на людях люди, ну, не показывают свои какие-то, может быть, вопросы.
0: Да, да. Но мы видели, то есть если мама у нас ошибалась, мы слышали молитвы ее. Мы знали, и она никогда не ставила себя в пример нам. Она всегда нам указывала на Христа. Вот у меня вот это вот ощущение, что мы, если что, мы должны смотреть не на маму и на папу, какие они классные у нас, а нам всем нужен Бог. И вот это вот осознание у меня. Хотя сегодня я понимаю, что у нас нереально крутые родители. И я, ну, для меня это пример, я понимаю, сколько, потому что они, правда, много времени, они очень много в нас вкладывали, насколько могли. И времени, и денег, и сил, и до сих пор они занимаются и помогают с внуками, и все остальное. То есть, и для меня, я понимаю, вот это, ну, это жизнь, это пример, и я хочу быть такой же. Мне очень хочется.
2: Для меня удивительно, что детям интересно читать Библию. Это просто для меня нонсенс, потому что у нас, ну, как бы в семье мы просто не понимали, когда были маленькие, особенно синодальный период,
0: да,
2: особенно
0: да,
2: Ветхий
0: да.
2: Завет.
0: Да, да, да.
2: И,
0: да,
2: честно говоря, там было очень много пугающих историй. Вот как вы такие истории рассказывали своим детям? Как читать детям маленьким Ветхий Завет?
0: Слушай, где там я тебе скажу, истории? Я тоже уже, опять же, когда выросла, я поняла, что все истории, которые рассказывали нам в детстве из Библии, это они абсолютно искаженные все. Про Самсона, какой он был красавчик, сильный, все. И потом, когда я уже открыла Библию, прочитала вообще всю жуть этой истории, или тот же самый Давид, или тот же самый Иаков. Я помню, я когда первый раз открыла и стала читать вот так сама, я плакала. Мне было жалко вообще Иакова и всю его историю с этими четырьмя женами. Это какой-то кошмар. Ну, это
1: двумя?
0: Ну, там две, а потом две наложницы, я имею в виду, там целая история. Да. И как они друг другу, ну, подкладывали там друг друга. О, мамочки.
1: Делили
0: потом,
1: его,
0: да, потом,
1: как вещь.
0: Потом Версавия у нас, она такая была в детской Библии, такая вот вся красивая, все. А по факту это был грех, страшнейший грех был. Или там Есфирь. Ну, вот это там, ой, ребятки, я поняла, что детская Библия сильно отличается от взрослой.
2: Так это хорошо или плохо, что они адаптировали эти истории для детей?
0: Я не знаю, если честно, я не знаю, но...
1: Сейчас есть другие детские Библии, где уже более подробно и по-другому они пишут, нестандартно.
0: Да. Мы сегодня не читаем, допустим, вот ту синюю детскую Библию. Она у нас стоит вот прям как новенькая, запечатанная. У нас есть другая детская Библия, классная.
2: Некрасивые картинки были.
0: Да. Вот. Но, опять же, вот я говорила о книге Пол Трип по воспитанию, он книгу пишет, и он говорит: в подростковом возрасте мы с детьми читали именно пророков. Пророков, чтобы у детей складывалось правильное впечатление о Боге. Потому что мы часто говорим, Бог любит, Бог прощает, Бог, но также Бог справедливый, Бог судья, и Бог наказывает. И вот это, такого Бога мы видим именно в пророках. Когда мы читаем пророки, мы понимаем, что он говорит, не, помните, там он пишет Иеремия, наверное, или Иезекииль, он пишет о том, что он говорит, сколько мне вас бить уже, говорит, в какое место, говорит, сколько уже там раны у вас по всему телу и все остальное. И потом он дальше пишет, он говорит, и я вас прощу не потому, что вы, а потому, что я святой. Ну, потому что я не могу по-другому. Не потому, что вы хорошими стали, еще что-то. Поэтому иногда надо детям, ну, не иногда, да надо читать. Ну, мы не стесняемся. Самое большее, чего я стесняюсь, это вот последние главы книги Судей, когда у меня у самой до сих пор ком в горле, я читаю, я понимаю, что... Но когда ты сталкиваешься с жизнью, ну, почему мы думаем, что человек, вот он выходит в жизнь, и он сталкивается реально со страшными вещами и со страшными историями, особенно сегодня. Сегодня разводы, сегодня огромный процент детей живут не в полных семьях, и не просто не в полных семьях, а совершенно не в благополучных семьях. И почему мы думаем, что Библия, она страшнее, чем жизнь настоящая? Нет.
1: Ну и, кстати, на самом деле много и не нужно. Ты один раз даже прочитаешь страшную историю про пророка, да, какие вещи Бог говорил. И у детей, мне кажется, это останется в памяти. Просто наш мозг так устроен, что он именно плохое, как бы напугаться, короче, легче, чем поверить вот в эту Божию всепрощающую любовь.
0: Да,
1: поэтому
0: да, да. И опять же, если мы Библию читаем просто вот так кусочками и говорим, о, вот это страшно, вот это... Нет, но когда мы видим весь Божий замысел спасения от начала до конца, мы видим просто Его любовь, мы понимаем, что нам без Бога вообще шансов нет и вариантов нет. И поэтому мы читаем, мы понимаем, что Бог дает нам своего Сына, вот смотря на весь этот беспредел человеческий, Бог дает нам. И вот это передавать. Поэтому мы иногда с детьми, ну, там сталкиваются, и мы грешим, и дети грешат. И мы понимаем, ребята, нам нужно покаяние. Нам нужна милость Божья, нам нужна любовь. И мы можем справиться с какими-то трудными ситуациями, только если нам Бог поможет.
1: А бывали ли когда-нибудь такие случаи вот какого-то затяжного периода, когда, ну, не то, что там согрешил, сразу покаялся. Бывают же, ты идешь какое-то время, и у тебя как бы череда каких-то вот,
0: конечно,
1: проступков. И вот раз вы всей семьей сели, и давайте поговорим, что у нас происходит вообще в семье, что
0: нет,
1: творится?
0: Нет, ну всей семьей вот так нет, потому что грешит каждый по отдельности.
1: Только гриппом все вместе болеют.
0: Да, и здесь как бы тебе все равно, я помню, у нас там тоже ситуация была в семье, и уже Виталик, муж, он начал беседы проводить с пацанами. И я помню, как вот мое дело, я бы пошла бы, уже бы наказала бы хорошенько. Да, и все, и закончила. А там процедура воспитания была очень длинная.
1: Мучительная.
0: Мне кажется, часа так несколько, и беседа. И наказание, и беседа, и наказание, и беседа, и беседа.
1: А, череда,
0: да? Я думаю, да когда же это закончится? Но я вам скажу, это помогло.
1: Эффективно, да?
0: Да, потому что, я думаю, слава Богу, все равно за обоих родителей. И вообще влияние, конечно, отца на детей, оно колоссальное.
1: Угу.
0: Это что-то невероятное. И я думаю, как мудро, как прекрасно Бог устроил. Вот. И потому что я в какой-то момент, у меня паника началась. Я поняла, что я не знаю, как справиться с этой ситуацией. Я не знаю, как реально, ну, мальчишкам объяснить что-то. Я уже думаю, Виталик, пожалуйста. И Виталик вот начинает с ними. И за это я очень благодарна ему, и как-то вот, что он тоже и время находит при всей своей занятости. Вот для него это тоже важно. Но иногда я могу прям сказать, Виталик, давно ты там с пацанами, нет, пойди, зайди, пойди. Это. Но у нас есть определенный ритуал, потому что они не... всегда, каждый вечер Виталик идет к пацанам в комнату, к Филиппу, там надо его обнять, поцеловать, историю рассказать про какую-нибудь бабочку или еще про что-нибудь. Вот. И это прям не я иду, это прям идет Виталик. Думаю, вот, пожалуйста. Ну, то есть какие-то такие моменты.
2: А как вы смотрите на то, что иногда детей заставляют молиться или заставляют читать Библию? Ну, например, вот, не могу сказать, что нас с ними заставляли, но у нас была такая история, что мы каждый вечер собирались вместе на общую молитву. Иногда эти молитвы затягивались настолько, что мы могли по 2 часа стоять и, ну, ждать, пока мама домолится. Вот, и был такой случай, что мы стоим, значит, на коленях, ну, мама молится. Это хорошо, что она нас всех вместе собирала, но мы все очень хотели спать. В какой-то момент моя сестра стоит и просто вот так падает на бок. И мы такие, что с тобой случилось? Она такая, я заснула. Она заснула реально, очень хотела спать.
0: Ну, ты мне скажи, на сегодня сестра в церкви?
2: Да.
0: Слава Богу за маму, которая молилась. У нас такое было с бабушкой и с дедушкой. Мы всегда к ним приезжали, и они вот на коленях мы молились. Ну, у нас не было таких прям долгих молитв, как ты говоришь. Но для меня, кстати, никогда они не были. Мне всегда было так интересно. И я помню, у нас не было в моей семье прям такой дисциплины ежедневного изучения Библии. Были какие-то моменты, когда мы собирались все вместе вот почитать. Но это, я вам скажу, прям, наверное, единичный случай. Но для меня это было всегда так интересно. Я думаю, вау, круто, мы собрались. И все, то есть в тягость никогда это не было, и поэтому...
1: Ну. А тебя как родителя бывает в тягость, ну, когда не хочется, на ночь устала, перед сном там или Библию читать, или просто благословляю вас именем Господа Иисуса
0: Христа? Я не каждый день с детьми читаю Библию, вообще не каждый день.
1: Но это зато, когда ты это делаешь, ты делаешь это искренне, что ты захотела, а не потому, что мне надо сегодня почитать обязательно, кровь из носу.
0: Да, ну, я недавно зашла в комнату тоже к Филиппу, это он мне решил пастором стать. Я говорю, пора, говорю, тебе Библию читать, и я захожу к нему в комнату, а он лежит на кровати, глаза уже еле-еле открыты, и он держит маленькую Библию в руках и пытается что-то там вычитать. Я говорю, сынок, давай я тебе почитаю. Он, давай. И я вот только начала читать, и храп на всю комнату. Думаю, ладно, пусть в сновидениях вразумляется. Вот, поэтому, ну, я наблюдала картины, когда родители вот на собрании, особенно там, сиди ровно, там, то-то это, ну-ка, во время там прославления встань, там, руки нет, а не дергайся, то есть, и для меня вот это страшно. И я понимаю, что мы ребенка... Ну, фокусируем не на тех вещах.
1: На внешних надо. Фокусируем.
0: Да. Я не говорю о том, что надо шуметь. Нет, у нас там тоже на домашнюю церковь приходит очень много детей, и мои дети тоже когда-то были маленькие, еще что-то. Я говорю им о том, что нужно себя вести культурно. Там еще... Но я никогда им не скажу, там, мы в церкви, или мы там сейчас это, вот надо так себя вести. Нет, это просто культура поведения на людях. И они должны это понимать. И приходя в церковь, они тоже знают, что на молитву мы не разговариваем, мы не жуем, мы не бегаем, мы там не еще что-то. То есть есть определенный порядок.
2: То есть церковь у них не должна ассоциироваться с местом, где все запрещено, да, и на тебя, да, все смотрят,
0: да,
2: как-то там.
0: Да, да, да. То есть, ну, это... Мне кажется.
1: Ну и здесь важно свои мотивы тоже, наверное, проверять, чтобы тебе не было, это я это делаю из стыда перед другими людьми, что меня осудят, какие у меня там дети, да, да, и так далее, ну, как на тебя посмотрят, вот это самая страшная такая ловушка.
0: Ну да, это на самом деле то, с чего мы начали в самом начале, ты работаешь с собой в первую очередь.
2: Хорошо, друзья, предлагаю сделать еще одну паузу музыкальную. Давайте. И вернемся к вам.
3: Радио
2: Друзья, мы снова с вами. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Олеся Накул, моя соведущая Даша Еремина, и я, Аля Ануфриева, и разговариваем мы об опыте материнства и служении Богу. Так, давайте мы обратимся к следующему месту Писания. Притчи, 13 глава, 24 стих. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». И вот мне всегда было интересно, а пожалеть розги для своего сына, это сравнивается с ненавистью. Это означает, что вот, пожалеть розги – это проявить равнодушие в воспитании или пожалеть своего ребенка, разбаловать его? То есть что здесь имеется в виду?
0: Я прям хотела, думаю, это с этой стороны мы посмотрим на ситуацию. Я сразу хочу вам напомнить историю про Илию и двух его сыновей. Очень печальная история. Да, священник Илия, вот, и что творили его сыновья. Вот, они по роду также были священники и имели как бы те же полномочия, но мы все знаем их конец, да, что прекратился род их как священников, и они все погибли в один день.
2: И даже Илли там, по-моему, да, был как-то наказан, да, за их поведение,
0: ну,
2: за то,
0: конечно,
2: что игнорировал.
0: Он также он тоже умер. Вот, и история очень печальная. И на самом деле нам Библия очень много о таких историях рассказывает. Как бы нам сильно не хотелось верить в лучшее, да, смотреть на мир через розовые очки и все остальное, но есть, что посеешь, то и пожнешь. Да, и как вот тоже в одной из книг написано, ты можешь сеять все, что ты хочешь, но пожинать ты будешь то, что ты посеял. Вот, поэтому здесь мы иногда себя жалеем. Вот я, допустим, я понимаю, что я иногда не хочу опять одно и то же говорить своим детям. Я уже устала говорить одно и то же, я уже им говорила это, но я понимаю, что я, ну, этим самым не то, что там, я себя жалею. Мне себя жалко. Я не хочу
1: напрягаться,
0: снова, да, тратить на это силы, тратить на это время, опять им объяснять, спрашивать, почему ты это сделал, почему ты так это сделал, да. Но жалеть розги, ну, это говорит о том, что, да, мы не обращаем внимания. Мы не говорим. То есть, если не я, как родитель, скажу, что это делать нельзя и это плохо, ему никто об этом не скажет. То есть мне, вот я помню, мне мои родители, они говорили, что хорошо и что плохо. Я видела, нас было пятеро, я видела ситуации, я слышала ситуации, когда они закрывались с кем-то из моих братьев или сестер и вразумляли там, как могли вразумляли. Но нет, я не говорю сейчас там... Я даже
1: не об избиении речь.
0: Да, я не говорю сейчас про ремень, я помню про разговоры. Иногда даже про крики с обеих сторон для того, чтобы донести... Донести то, что реально Бог накажет за это. И даже, ну, ты понимаешь, что я накажу по-своему. Но когда ребенок вырастет и останется в этом, вот, жестокосердии, в этом он поймет, ну, он будет думать, что так можно поступать. Ну, грешить можно. Я не знаю, там, ну, пусть это будет классическое, да, там, пить, курить, или там, иметь отношения с кем-то, там, блудить, я не знаю, вот это все. Если он будет думать, что, ну, ничего страшного, Бог меня простит, нет, придет суд, и это будет не благословение. И мы уже, как родители, мы потом будем плакать крокодильими слезами, как говорят.
1: Ну, да, здесь же, получается, есть общая, ну, всепрощающая Божья любовь и милость Божья, как бы, что ты там унаследуешь вечную жизнь, да, если ты покаешься, но есть-то эта жизнь, в которой мы что посеем, то и пожнем. Сеем вот вплоть вот эти вещи, мы здесь на земле пожинаем уже наказание.
0: Да, отсюда и пожинаем. Поэтому это все начинается с малого. То есть мы ребенку запрещаем лезть в розетку. Мы понимаем, что его ударит током. Ну, мы как бы, ну, пусть он, ладно, пусть попробует, или я там наблюдала картины, ну, пусть он попробует, там, это, угли горят, пусть попробует. Ну, пусть попробует, и что дальше? Ожоговый центр и все остальное. Ну, то есть, что мы делаем? Или, ну, пусть он там даст кому-то сдачу, это у меня вот такая была тема. Думаю, если буду там ребенка в школе, это, кто-то обижать, вот его там ударят, пусть он даст сдачу, покажет, какой он сильный, все. А потом мне Виталий говорит, зачем сдачу давать? Не надо сдачу давать. Ну, то есть и не в этом сила вообще. И мы вот так вот пару раз, мы просто, у нас там пришел красавчик-сыночек с носом подбитым, и я упал, это классическая схема. Я говорю, какой ты упал, кто тебе дал в нос? Ну, там что-то с мальчиком это... И я такая, у меня первое желание было пойти этому мальчику уши надрать. Ну, как матери, но все равно. А потом я понимаю, подождите, как-то это должно сработать по-другому. Мы просто купили чупа-чупсов, вручили это Филу, говорю, иди с чупиками в школу. Или Даник это был, я не помню. И все, я вам скажу, приобрел он этого пацана. Все, они друзьями стали. Просто он ему отнес чупа-чупсы. И где-то что-то я понимаю, это реально работает. И молитва наша работает. Вот, а то, что мы не, ну, не хотим... Там дочка, ну, она оделась как-то вот так вот, слишком откровенно, и мы такие, ну, ладно,
1: это ее выбор.
0: Там, ну, как бы, да, ну, научит. Что мы хотим? Почему мы ей не объясним, что это ненормально? Почему мы ей не... Если мы не объясним, никто ей не объяснит.
2: А некоторые родители же говорят, вот он совершит ошибку, и на этой ошибке научится, сделает правильный вывод.
0: Слушайте, я
2: вам вопрос, скажу, сделает ли он хороший вывод?
0: Да он и так будет совершать ошибки. Вы думаете, мы от всего сможем их оградить?
1: Но от того, что можем, да?
0: Да,
1: от того, что лучше.
0: Мы не все знаем. У нас, я помню, всегда у нас такие есть какие-то конкретные вещи. Мама говорит, всегда все тайное станет явным. И вот этого мы тоже всегда боялись. Что реально мы можем творить. И она говорит, я вас не вижу везде, где бы там вы были, но вас всегда видит Бог. И когда, если Бог... И вот этого мы боялись.
2: Я тоже боялась, мне тоже так было.
0: Да, мы боялись, что Бог все видит, Бог все знает, и Бог, то есть Бог... И были ситуации, когда ты уже взрослый, там, ну, я имею в виду, там, 15-16, этот возраст самый такой интересный, ты уже без родителей, все, ты с друзьями, ты можешь творить все, и тебе предлагают все, что угодно. И ты уже здесь, уже внутри тебя, есть ли маячки, которые расставили родители, или их нет? То есть знаешь ли ты о том, что это грех, то есть что хорошо, что плохо? Или он говорит, вот это место тоже, он говорит, кто отличает правую руку от левую, уже все. И я тогда помню, я уже знаю, где правая рука, а где левая, значит уже все, я могу пойти в ад. У меня, страшно, я там... Ну, понимаю, что, как это, иных страхом спасайте. Поэтому мягкость, иногда надо проявлять строгость.
2: А как наказывать правильно? Чтобы это не превращалось в жестокость, но при этом, чтобы было достаточно вразумительно. Вот как вы наказываете детей?
0: Ты, я бы не сказала, что я всегда правильно наказываю детей. Вот, тоже ты совершаешь самые разные ошибки, но я понимаю, что если ты просто там в гневе, да, допустим, ты понимаешь, что это уже пятый раз он делает одно и то же, и ты там в гневе, и он не понимает, то есть ты просто там выплеснул на него все свои эмоции и ничего не объяснил, он для себя уроков не вывел.
2: То есть кроме он того, что мама наорала.
0: Да.
2: Он должен понимать, за что его наказывают?
0: Да. То есть это все равно, это все проговаривать. Все надо проговаривать. Почему, что, я не знаю, поймет он сегодня это, не поймет. А может, ты поймешь уже через 10, 15, 20 лет.
1: Я с девочкой недавно подружилась из многодетной семьи, их тоже, по-моему, 9 или 6, не помню сейчас уже. И она говорит, нас никогда родители ремнем не наказывали, но папа все время, говорит, изнурительные, долгие беседы. Мы его просили, дай нам уже ремня.
0: Да. Это классика, кстати, да. Мы иногда просили, пожалуйста, лучше бы нас наказали, чем дай лекцию читать.
1: Даже, говорит, мама его просила, да уже просто отпари, хватит с ней разговаривать. А он долго, муторно, вот это.
0: Да, такие тоже. Ну, слушайте, все дети, да, розга, и ты понимаешь, что ему это помогает, а для другого розга в определенный возраст, это уже унижение. И ты понимаешь, уже нельзя к ней прибегать.
1: А мне вот сейчас еще мысль пришла, что еще есть родители разные. Некоторые родители умеют розгой наказывать и в плане эмоциональном, и они потом не будут себя корить. А есть родители, как я. Я, короче, сколько раз розгу не пробовала, это либо эмоции, и ты потом понимаешь, что было лишнее, либо это было, типа, я наказала, думаешь, а не пережестила ли я там, ну, как бы. И если у тебя вот такие загоны, что да, лучше ты, ну, как я себе так ответила, лучше я буду тогда языком воспитывать, чем я буду потом думать, а правильно сделала или неправильно.
0: Ну, я вам скажу, иногда можно языком так воспитать, что ты сломаешь человека. Но, к сожалению, иногда такие вещи говорятся в жизни, что ты лучше бы ты закрыл рот и дал розги.
1: Ну, вообще-то, да.
0: Поэтому, да, разные ситуации бывают.
2: А где вы ресурс на это на все находите? Вы же сами упоминали, что в какой-то момент просто устаешь от этого постоянного воспитания.
0: Нет, ну у тебя же не каждый день приключения.
2: Звучит так, как будто каждый.
0: Нет, каждый.
1: Бывают радостные моменты.
0: Очень много. Нет, ну, ребятки, ну тут опять же, чем дальше, я вот говорят, маленькие дети маленькие проблемы, большие дети большие, да, проблемы. А еще больше, я даже сегодня смотрю, я уже взрослая, у меня родители, все. И сегодня родители уже тебя не могут там. Хотя иногда может мама там сказать, Олесь, ну, тебе надо там в первую очередь там. Виталику там чай налить или еще что-то. Неважно, устала ты, не устала, там ты там беременная, не беременная, там или еще что-то. Какие-то такие вещи. И уже сегодня это просто вот так вот будет между собой разговор, но он будет иметь огромное влияние в моей жизни.
1: Как минимум ты будешь думать об этих словах.
0: Ну, как бы, да, какие-то такие моменты. И я понимаю, что сегодня уже их власть просто молиться о нас. Просто, и опять же, детям они могут еще переживать и говорить. Поэтому есть разные периоды жизни, когда ты по-разному влияешь на своих детей. Но мне всегда нравится обращаться к Священному Писанию. Я смотрю, как даже вот печальная история воспитания у Давида, да, с детьми. Угу. Ты тоже смотришь и думаешь, ну да, такое себе.
1: Ну, в принципе, у Давида-то и не осталось тех, кто бы остался, ну, как бы там и Авессалом. Понятно, Соломон тоже. Какое-то время держался, а потом...

0: ушел.
1: Ну и тем не менее родословие Иисуса Христа идет через Давида.
0: Ну да.
1: Продолжается. Ну там вообще, если смотреть по израильскому народу, ну или ну тот же самый Тимофей уже, да, мы читаем Новый Завет. Он говорит, та вера, которая была и в бабке, и в матери, и вот она и в тебе, это вот классный пример воспитания. Ну и сегодня мы понимаем, что мы, и почему апостол Павел так много говорит о том, что дети, повинуйтесь своим родителям, да? Он говорит, дети, будьте послушны, да, в другом послании своим родителям. То есть это жизнь. Это жизнь, где базовые вещи, он говорит, ну, мы берем начало от 10 заповедей. Да, и будешь долголетен. То есть я даже недавно интерпретировала это. К дочке к своей подхожу, говорю, Дианочка, на улице холодно, надо одеть курточку. Она, мам, там, ну все, там это, туда-сюда, вот она не подходит, эта куртка ни по цвету, ни по стилю, ни по, никак она не подходит.
2: Я понимаю.
1: Я тоже ее понимаю, потому что я сама такая же была. И тут до меня дошло, я говорю, я поняла. Дети, будьте послушны, чтобы был долголетен. Говорю, если ты не оденешь куртку, ты заболеешь. И жизнь твоя долго не продлится. Я говорю, иногда вот в таких простых вещах, то есть не просто в каких-то абстрактных мы там будем говорить, а на самом деле будь послушен и не ходи. Да, или мы читаем псалмы, там, когда он говорит, сын мой, или там те же самые притчи. Он говорит, не ходи туда, не сиди там, не поступай, как они, не делай там то-то. Как много он к сыновьям пишет, я думаю, интересно. То есть вот она жизнь. Поэтому будь послушен, он говорит, это будет позор для матери или там для отца. Помните его, да, мы читаем притчи, и это. И это очень классный учебник по воспитанию детей.
2: Как будто быть слишком идеальной, порой думаешь.
1: Слушайте, сложно. Но если у нас не будет идеальной картинки, мы тогда у нас вообще не к чему будет стремиться. И мы сейчас не говорим о том, что мы все... Нет. Но хотя бы у нас есть мерило, по которому мы мерим. Я сейчас не скажу, вы сейчас придете ко мне домой или с моими детьми начнете разговаривать, а у вас мама они скажут, да ты что, мама может там подойти, как дать, или как сказать, или еще что-то. Но есть вещи, которые, ну, ты все равно себя потом измеряешь.
2: Ну, и ориентир. Ребятам,
1: да, там.
2: Как вчера Виталий Сергеевич в проповеди сказал, что да. Книга «Экклесиаст» — это так, он писал так, как есть, а остальные книги так, как надо.
1: Да. Ну, опять же, если нам Слово Божье оставлено, то, значит, мы можем. Ну, опять же, этот Пол Трипп, я вам уже третий раз про него говорю.
2: Он значит, говорит, надо было сказать.
1: Да, он говорит, что мы сами по себе не можем. Но без Христа мы не можем. У нас не получится. И опять же, если мы не работаем сами с собой, то есть как мы поступаем, что и дети, вот они все равно будут, как мама с папой общается, как папа с мамой общается, как они, и вот отсюда. Говорят, что классно, ну, если дети видят любовь между родителями, это уже первое. То есть, что есть, какое у них основание в жизни?
2: Ну, они как бы понимают, что все в мире изменчиво, а мама с папой неизменно много лет любят друг друга. Да. Значит, есть надежда. Что-то есть постоянное в этом мире.
1: Да.
3: Друзья, наш эфир подошел к концу. Спасибо большое, Олесе, что пришла и поделилась своей историей, своим опытом. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами, писали комментарии, и я напоминаю о поддержке в этом месяце.
2: У нас тема была сегодня воспитание детей и служение Богу, и мы очень много, да, так затронули воспитание, но не перекрестили со служением.
3: Мне кажется, здесь все про служение было.
1: Да, это и было про служение Богу.
2: Ну, потому что, когда мы воспитываем, да, мы служим этим Богу.
1: Аминь.
3: Друзья, всем пока и хорошего дня.
4: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости в воскресенье. По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Себелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии Церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацеркви. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Христианские притчи. Званые и избранные. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Евангелие от Луки, глава 14, стихи 16 по 24.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 8 июня. У вас есть защитник. Кто сможет обвинять избранников Божьих, если Бог оправдывает их, дарует им правильный статус в своих глазах? Послание к Римлянам 8:33. Расширенный перевод Библии. Святой Дух является нашим защитником или адвокатом. Слово «защитник» в греческом оригинале означает «призванный помогать». Бог послал нам Святого Духа, чтобы помогать, защищать нас, отстаивать наши интересы. Задача Святого Духа – всегда быть на нашей стороне и оказывать всяческую помощь. Когда мы нуждаемся в защите, Он вступается за нас, подобно тому, как адвокат печется о своем клиенте. Приятно осознавать, что нам не нужно оправдываться самостоятельно, когда нас обвиняют в проступках или недостойных мотивах. Мы можем просить помощи у Святого Духа и рассчитывать на нее, потому что Он наш защитник. Эта мысль должна всегда служить нам утешением и придавать сил. Большинство из нас тратят много времени и сил на то, чтобы оправдать себя, отстоять свою репутацию, поступки, мнения, слова и решения. К сожалению, чаще всего это напрасная трата усилий. Когда другие осуждают нас, мы можем постараться убедить их в своей правоте и искренности наших намерений. Однако проблема в том, что люди по своей природе склонны судить окружающих. Они очень быстро найдут то, в чем еще можно обвинить нас. Лучшее решение в данной ситуации – это молитва, позволяющая Святому Духу исполнить то, к чему Он призван. То есть быть нашим защитником и опорой. Божье слово на сегодня. Дух Святой – ваш защитник и ваша опора. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

0: истины. В Евангелии от Иоанна 14:17 Иисус описывает служение Святого Духа и называет Духа Святого Духом Истины. Это слово «истина» — перевод греческого слова «алетеис». Слово «алетеис» описывает что-то надежное, то, чему можно доверять, на что можно положиться. Используя это слово «алетеис», переведенное здесь как «истина», Иисус говорит ученикам и нам с вами, «Вы можете положиться на Святого Духа. Он абсолютно заслуживает». Он говорит...
1: По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости в воскресенье. По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Себелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии Церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

страдания в его присутствии святом дрожит дыхание. Мое желание быть навсегда твоим.

0: Извини, Анжела, у тебя есть минутка?
1: Конечно.
0: 3, 4. Начиная с этой минуты, я обещаю, что всегда буду честен на работе, ласков с детьми, отдам все долги, буду любить свою страну и всех людей вокруг, и всегда выбрасывать фантики в урну. Ты спрашиваешь, почему? Потому что я хочу быть в раю!
1: Гарик, это ты уже третий раз за месяц, как ты делаешь это обещание. Почему ты думаешь, что сможешь сдержать его на этот раз?
0: Потому что на этот раз я пригласил органиста.

0: Организм никак не поможет тебе попасть на небо.
1: Да, но это усиливает мое решение.
0: Гарик, никакие поступки не дают тебе права быть на небе. Это дар Божий тем, кто верит в Иисуса и принимает его прощение.
1: Разве не нужно держать слово?
0: Нужно. Но не для того, чтобы заработать себе место в раю. А, кстати, о долгах. Можешь мне отдать те 700 рублей, которые ты занял на прошлой неделе?
1: Прости, я заплатил органисту.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
3: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Книга 13. В этой книге блаженный Августин учит, что смерть в отношении к людям имеет значение наказания и что она произошла от греха Адамова.
0: Глава 1. О падении первого человека, произведшем смертность. Так как мы уже разрешили весьма трудные вопросы о происхождении настоящего мира и начале рода человеческого, то теперь порядок изложения требует предположенного нами рассуждения о падении первого человека, или, вернее, первых людей, и о происхождении и распространении смерти между людьми. Ибо Бог создал людей не как ангелов, не так, чтобы и согрешив, они вовсе не могли умирать, но так, что, исполни они долг повиновения, получили бы без посредства смерти ангельское бессмертие и блаженную вечность. А не исполни они этого долга, смерть послужила бы для них справедливым наказанием. Об этом, впрочем, мы уже сказали несколько слов в предыдущей книге. Глава 2. О той смерти, которой может подвергнуться душа, имеющая жить вечно, и о той, которой подлежит тело. Но я считаю нужным остановиться несколько подробнее на самом роде смерти. Хотя человеческая душа справедливо признается бессмертной, однако и для нее существует некоторая своего рода смерть. Она потому называется бессмертной, что не перестает в известном виде и в некоторой степени жить и чувствовать. Тело же называется смертным, потому что может вполне лишиться жизни и совершенно не в состоянии жить само по себе. Но смерть души бывает тогда, когда ее оставляет Бог. Подобно тому, как смерть тела случается тогда, когда его оставляет душа. Следовательно, смерть души и тела, то есть смерть всего человека, бывает тогда, когда оставляет тело душа, оставленная Богом. Ибо в таком случае ни она не живет Богом, ни тело не живет ею. За такого рода смертью всего человека следует та, которую авторитет Божественных Писаний назвал «вторую смертью» — Откровение, глава 21, стих 8. На нее указал и Спаситель, когда сказал: «Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. Так как это случится не прежде, чем после такого соединения души с телом, что их уже никоим образом нельзя будет отделить друг от друга, то может показаться странным, что говорится об умерщвлении тела, такой смертью, при которой оно не оставляется душой, но подвергается мучениям, будучи одушевленным и чувствующим. Ибо то последнее и вечное наказание, о котором мы скажем подробнее в своем месте, справедливо называется смертью души, потому что она не живет Богом. Но как можно назвать его смертью тела, когда оно будет жить душой? Ведь иначе оно не могло бы чувствовать тех самых телесных мучений, которые будут после воскресения. Разве что, коль скоро всякого рода жизнь составляет некоторое добро, а страдание зло, то не следует называть тело живущим, если душа существует в нем не ради жизни, а ради страданий. Итак, душа живет Богом, когда живет хорошо, ибо она не может жить хорошо, если Бог не содействует в ней тому, что хорошо. Тело же живет душой, когда душа живет в теле, живет ли она при этом или не живет Богом, ибо жизнь в телах нечестивых есть жизнь не души, а тела. Такую жизнь могут сообщать им даже умершие, то есть оставленные Богом души, своей собственной, какой бы то ни было жизнью, вследствие которой они и бессмертны. Но при последнем осуждении, хотя человек не перестанет чувствовать,
1: Однако, так как само чувство не будет доставлять приятного удовольствия и благотворного покоя, но будет мучительным вследствие страданий, то жизнь эту справедливо следует называть скорее смертью, чем жизнью. Второй же смертью она называется потому, что бывает после той первой, вследствие которой происходит разделение соединенных природ, Бога и души или души и тела. Таким образом, о первой телесной смерти можно сказать, что она добра для добрых и зла для злых. Вторая же ни для кого не бывает доброй, так как никто из добрых ей не подвергается.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Молитва в сложные времена. Бессильна ли церковь, должны ли мы просто сидеть и ждать второго пришествия Христа? Или мы призваны к тому, чтобы принимать какие-то радикальные меры? Разве не наше призвание взять духовное оружие и вступить в бой с противником, в то время как мир вокруг нас трепещет и сердцами людей овладевает страх? Пророк Иаиль видел, как подобный день тьмы и мрака, приближается к Израилю. Иаиль говорил, что за всю свою историю Израиль не переживал дня, подобного этому дню тьмы. «О, какой день! Ибо день Господень близок! Как опустошение от всемогущего придет Он!» Иаиля, 1 глава, 15 стих. Какое наставление давал Иаиль Израилю в тот темный час? Он принес следующее слово. «Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения». Иаиля, 2 глава, с 12 по 14 стих. Когда я читаю это место, наибольшее впечатление на меня производят два слова «даже ныне». Когда густая тьма покрыла Израиль, Бог обратился к своему народу. «Даже ныне, в час моего мщения, после того, как вы удалили меня из своего общества, когда кажется, что нет места для милости, после того, как человечество посмеялось над моими предупреждениями, когда страх и мрак покрывают землю, даже ныне я призываю вас вернуться ко мне. Я медлен на гнев и в

0: В прошлом откладывал исполнение своих судов на какое-то время, как, например, для Иосии. «Мой народ может молиться и просить меня о милости, но мир не сможет покаяться, если вы скажете, что милости нет». Верите ли вы в это Божье послание к вам? Будучи Его народом, мы можем нести наше ходатайство в молитве, и Он нас услышит. Мы можем просить Его и быть уверенными, что Он ответит на искренние, горячие молитвы Своих святых.
1: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предание» представляет.

0: Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 5. Порядок, присущий истинной справедливости. Причина следствий. Разделение по степеням. Простонародье чтит людей родовитых. Недоумки их презирают, утверждая, что знатность происхождения не личная заслуга, а дело случая. Люди со здравым умом их чтят, но не в силу народных убеждений, а в силу собственных своих взглядов. Благочестивцы, у которых рвение больше, нежели знаний, презирают знать, невзирая на резоны людей здравомыслящих, потому что видят теперь окружающее в свете новообретенного благочестия. Но истинные христиане чтят людей родовитых в силу иного, поистине всеозаряющего света. Вот так людские суждения зачеркивают друг друга, за и против меняются местами, в зависимости от духовной озаренности. Люди, проникнутые истинно христианским духом, тем не менее подчиняются всяческим дурачествам, но не потому, что почитают их, а потому, что повинуются велению Господа, который, дабы покарать людей, отдал их во власть этим самым дурачеством. «Omnis creatura subjecta et vanitate liberabitur» — «всякая тварь покорилась суете, освобождена будет». Так святой Фома объясняет то место в послании святого Иакова, где сказано, что отдающие предпочтение богатым не во имя Божие нарушают христианские заветы.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Себелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии Церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацеркви. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 8. Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутиях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные, благоразумию, и глупые, разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих – правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень ненавидит зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я, разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда. Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо, и сокровищницы их я наполняю. Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, из кони. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда я полагал основание земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими. Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои. Послушайте наставления, и будьте мудры, и не отступайте от него». «Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа, а согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть». Глава 18. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне, за дверями». Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба предверницы говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Как отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся, и тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы, и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». Да сбудется слово Иисусово, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему от себя: «Ты говоришь, или это другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Вараву!» Варава же был разбойник.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 3. Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона, и ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господня, и стены вокруг Иерусалима. Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа до того времени. И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, но и он приносил жертвы и курение на высотах. И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. 1000 всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог: «Проси, что дать тебе». И сказал Соломон: «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи, Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я, отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть, даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: «За то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот, я сделаю по слову твоему, вот, я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе». И то, чего ты не просил, я даю тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путями моими, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». И пробудился Соломон, и вот это было сновидение. И пошел он в Иерусалим, и стал пред ковчегом завета Господня, и принес всесожжение, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих. Тогда пришли две женщины-блудницы к царю и стали перед ним. И сказала одна женщина: «О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина, и были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. И встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это не мой сын, которого я родила». И сказала другая женщина: «Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорила ей: «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». И говорили они так пред царем. И сказал царь: «Это говорит мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорит: «Нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь: «Подайте мне меч». И принесли меч к царю. И сказал царь: «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: «О, господин мой, отдайте ей этого живого ребенка и не умерщвляйте его». А другая говорила: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». И отвечал царь и сказал: «Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте, она его мать». И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд. Глава 4. И был царь Соломон царем над всем Израилем. И вот начальники, которые были у него: Азария, сын Садока, священника, Елихарев и Ахия, сыновья Сивы, писцы, и Асафат, сын Ахилуда, деописатель, Ванея, сын Иодая, военачальник, Садок и Авиафар, священники, Азария, сын Нафана, начальник над приставниками, и Завув, сын Нафана, священника, друг царя, Ахисар, начальник над домом царским, и Адонирам, сын Авды, над податями. И было у Соломона 12 приставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его. Каждый должен был доставлять продовольствие на один месяц в году. Вот имена их: Бен-Хур на горе Ефремовой, Бен-Декер в Макаце и в Шалбиме, Вефсамисе и Елоне и Бев-Ханане, Бен-Хесед в Арибофе, ему же принадлежал Соко и вся земля Хефер, Бен-Авинадав над всем Нафан-Даром, Тафафь, дочь Соломонова была его женою, Ваана, сын Ахилуда, в Фаанихнахе и Мегидо, и во всем Бефсане, что близ Сартана, ниже Изреэля, от Бефсана до Абел-Мехола, и даже за Иокмеам. Бен-Гевер в Рамофе Галаадском, у него были селения Иаира, сына Манасиина, что в Галааде. У него же также область Аргов, что в Васане, 60 больших городов со стенами и медными затворами. Ахинадав, сын Гидо, в Маханаиме. Ахимаас, в земле Нефалимовой, он взял себе в жену Фасимафу, дочь Соломона. Ваана, сын Хушая, в земле Асировой и Баалофе, Иосафат, сын Паруаха, в земле Исахаровой, Шимей, сын Элы, в земле Вениаминовой, Гевер, сын Урия, в земле Галатской, в земле Сигона, царя Морейского, и Ога, царя Васанского. Он был приставник в этой земле. Иуда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. Продовольствие Соломона на каждый день составляли 30 коров муки пшеничной и 60 коров прочей муки. 10 волов откормленных и 20 волов с пастбища и 100 овец, кроме оленей и серн и сайгаков и откормленных птиц, ибо он владычествовал над всей землей по эту сторону реки, от Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами. И жили Иуда и Израиль спокойно, каждый под виноградником своим и под смоковницей своею, от Дана до Версавии во все дни Соломона. И было у Соломона 40 000 стойл для коней колесничных и 12 000 для конницы. И те приставники доставляли царю Соломону все принадлежащее к столу царя, каждый в свой месяц, и не допускали недостатка ни в чем. И ячмень, и солому для коней, и для мулов доставляли каждый в свою очередь на место, где находился царь. И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломонова выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана Азрахитянина, и Емана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он 3000 притчей, и песни его было 1005. И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, до иссопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о пресмыкающихся, и о рыбах. И проходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его.

0: Бубну. Слушайте нас.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Неизвестное судно, ответьте! Вы идете прямо по курсу на нас! Срочно измените курс на 15 градусов к северу, чтобы избежать столкновения! Прием!
1: Я рекомендую вам изменить курс на 15 градусов к югу, чтобы избежать столкновения! Прием!
2: Когда нам предлагают что-то поменять в жизни, выбор за нами.
0: Мы военное судно, говорит капитан, измените курс! Прием!
1: Повторяю еще раз, срочно измените курс! Прием!
3: Капитан, может нам все-таки сменить курс?
0: Ни в коем случае! У нас право пути!
2: Иисус сказал: «Я – путь, истина и жизнь, и к Богу можно прийти только через меня».
0: Неопознанное судно! Мы большой военный корабль! Измените курс немедленно! Прием!
1: Это не судно, это маяк! Срочно меняйте курс!
2: А вы на верном пути?
1: Прием!
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости в воскресенье. По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Себелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Мой мастер, разбери меня на части, сними с души печати, выпотроши дурь мою, выкини все злые страсти, почини меня, мастер. Мой мастер, я греховен от зачатия, буду вновь тебе кричать, я спаси меня от самого себя, молю тебя. Но почини меня, мастер, сломанный, сломленный, словно волк пойманный, раненый на вылет на весь мир, озлобленный, скалюсь на людей, на краю пропасти, сам себя загнал ловушку собственной гордости, признавать больно собственные промахи, где доходит до греха, дело пахнет порохом, тащит враг туда, где огненные всполохи, мастер, помоги, мне не хватает воздуха, мой

мастер, мой мастер, я греховен от зачатия. Буду вновь тебе кричать, я спаси меня от самого себя, молю тебя. Но почини меня, мастер, воин, однажды убивший дракона. Новым драконом рискует стать снова. Все, с чем боролся и что ненавидел, вдруг в своем сердце со страхом увидел, словно открыл черный ящик Пандоры.

Мастер, разбери меня на части. Сними с души печати и выпотроши дурь мою. Выкини все злые страсти, почини меня, мастер. Мой мастер, я греховен от зачатия. Буду вновь тебе кричать, я спаси меня от самого себя. Молю тебя, но почини меня, мастер.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: благодати Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, вопрос такого практичного характера, особенно для Америки. Можно ли жениться людям разных национальностей? Могут ли быть какие-то сложности в связи с этим?
1: Библия дает нам достаточно конкретные указания, связанные с созданием семьи. И самое главное указание, оно касается духовного состояния мужа или жены, или жениха и невесты, то есть людей, которые намерены вступить в брак и создать семью. Библия ясно говорит о том, что эти люди должны иметь общую духовную платформу. То есть они должны признавать Иисуса Христа своим Господом. Если один человек доверяет свою жизнь Иисусу как Господу, и он старается жить, принимая Божье Слово как практическую платформу для своей жизни, а второй человек живет совершенно иными какими-то ценностями, то, конечно же, построить семью двум таким людям будет чрезвычайно сложно. Вот почему Библия прописывает очень детально общность в Иисусе Христе, которая является фундаментом для создания семьи. Все остальное не имеет обязательного характера. То есть Библия нигде не говорит о том, что человек одной национальности не может жениться на женщине другой национальности. Хотя в Библии есть указания, которые мы встречаем в самом начале, когда описывается создание семьи вообще, что Бог создал Еву соответственно Адаму. То есть между Адамом и Евой было достаточно соответствия, что когда они увидели друг друга, Адам воскликнул: «Это кость от кости моей, это плоть от плоти моей». Она будет называться женою, потому что взята от мужа. Кстати, слово «жена» и «муж» в еврейском языке очень похожи. Слово «жена» имеет только окончание женского рода. Это то же самое слово «иш» или «иша». Поэтому речь идет о очень большой степени соответствия. Когда мы смотрим на практику жизни, то чем больше несоответствия, тем больше будет барьеров, которые нужно будет преодолеть этим людям, которые создают семью. Чем более отличающиеся традиции у одной стороны и у другой стороны, чем более глубокие традиции, есть для некоторых национальностей их традиции мало, играют малую роль или малую значимость, а для других очень большую значимость. Вот почему перед тем, как строить отношения с человеком другой национальности, нужно посмотреть реально, насколько вы готовы воспринять и сделать частью себя, когда мы вот тот образ жизни или то мышление, те традиции, ту культуру, в которой живет человек. Ведь когда мы говорим о создании семьи предполагает посвящение и принятие. Посвящение благу того человека, с которым ты вступаешь в брак. И принятие – это значит принять его такого, как есть. Так вот, чем больше разница, тем труднее посвятить себя и принять. Поэтому это, конечно же, здравый смысл, чтобы в каждой подобной ситуации задавать себе вопрос, а насколько вот эти отличия велики, хватит ли внутри любви, хватит ли широты сердца для того, чтобы вместить, принять и оказать доброе, Божие, созидающее влияние друг на друга. Ведь это самая главная цель брака. Цель брака прежде всего заключается в том, чтобы мы помогали друг другу уподобляться в образ Иисуса Христа. И таким образом только тогда душа человеческая обогащается, она становится красивее, она становится лучше, она становится способной нести добро и нести благо, прежде всего, конечно, тем людям, которые рядом. Вот почему эти вопросы нужно учитывать и смотреть на них с точки зрения практической способности исполнить Божью волю в вашем браке. Помоги вам Господь в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы всегда можете на нашем сайте slovo.org и присылайте ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!
2: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
1: Пусть узнают все соседи.
0: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.

есть такие минуты, хоть очень больно сказать кому-то, но время уходит, и надо сказать прощай. Разлука приходит с надеждой навстречу, теплой улыбкой закончится вечер, но дружба не стынет, как в чашке забыт.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости в воскресенье. По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Себелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Ганский пророк Эбба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эбба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эбба Хесус, называющий себя пророком Эбба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 июня. Думайте, прежде чем делать. Вам следует быть спокойными, сдержанными и не поступать необдуманно, поспешно, неосторожно. Деяния святых апостолов, 19:36. Расширенный перевод Библии. Человек, который делает что-либо, не спросив об этом совета у Бога и не подождав от Него указаний, ведет себя глупо. Столь же немудро поступаем мы, когда действуем поспешно, не обдумав хорошенько, действительно ли мы готовы к этому. Мы часто берем на себя слишком много обязательств и в результате выбиваемся из сил. Бог укрепляет нас при помощи Своего Духа, но Он не станет поддерживать нас в том, что не соответствует Его воле. Он не будет помогать нам, если мы ведем себя глупо. Если мы берем на себя обязательства, Бог хочет, чтобы мы выполняли его и вели себя как люди, на которых можно положиться. Поэтому его сегодняшний совет для нас таков: думайте, прежде чем делать. Мы должны обдумывать свои действия и интересоваться мнением Бога по поводу того, что мы собираемся предпринять. Когда-то я хорошо усвоила этот урок. В молодости я часто начинала что-то на одном энтузиазме, радостно продолжала, но забывала при этом спросить совета у Бога. В результате я постоянно жаловалась на чрезмерную загруженность. Бог объяснил мне, что если бы я сначала искала Его и следовала Его руководству, я избавила бы себя от разочарований и стрессов. Я уверена, что у каждого из вас есть множество возможностей заниматься тем, что вам нравится или кажется вам важным. Я хочу призвать вас не делать ничего, пока вы хорошо не обдумаете и не попросите Бога показать вам, как Он к этому относится. Божье слово на сегодня. Думайте, прежде чем делать или говорить что-либо. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 9. Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских: «Кто неразумен, обратись сюда!» И скудоумному она сказала: «Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино мною растворенное. Оставьте неразумие и живите, ходите путем разума. Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого – пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдивого, и он приумножит знание. Начало мудрости – страх Господен, и познание святого – разум. Потому что через меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. Если ты мудр, то мудр для себя, и если буин, то один потерпишь. Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда. И скудоумному сказала она: воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен. И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней, созванные ею. Глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек!» Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся, и опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестой, и сказал Пилат иудеям: «Се, царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря!» Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других по одну и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал надпись и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский», но что он говорил: «Я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на 4 части, каждому воину по части. И хитон же был не сшитый, а весь тканный сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет?» Да сбудется реченное в Писании: «Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, все, сын твой». Потом говорит ученику: «Все, матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и преклонил главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит: возряд на того, которого пронзили. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Книга «Песни, песней Соломона». Глава первая. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина. От благовония масти твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь ввел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя дщери иерусалимские, черная, но красива, как шатры кидарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла. Скажи мне, ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих? Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя. Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях. Золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками. Доколе царь был за столом своим, нарт мой издавал благовоние свое. Мировый пучок, возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает. Как кисть кипера, возлюбленный мой у меня в виноградниках енгетских. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные. О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложа у нас зелень, кровли домов наших кедры, потолки наши кипарисы. Глава вторая. Я нарцисс саронский, лилия долин. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, дщери иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Голос возлюбленного моего, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой, начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему, он пасет между лилиями». Доколе день дышит прохладою и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселенных гор. Глава третья. На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям и буду искать того, которого любит душа моя, искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящий город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей. Заклинаю вас, дщери иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Кто это, восходящая от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемая мирою и фимиамом, всякими порошками мироварника? Вот одр его, Соломона, 60 сильных вокруг него из сильных Израилевых, все они держат по мечу, опытны в бою, у каждого меч при бедре его ради страха ночного. Насильный одр сделал себе царь Соломон из дерев ливанских. Столбцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани, внутренность его убрана с любовью дщерями иерусалимскими. Пойдите и посмотрите, дщери сионские, на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его.

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Рождение свыше. Что значит родиться от Духа? Этот вопрос стоит краеугольным камнем во всем христианском сообществе. Ни одна деноминация, ни одна церковь, группа людей, которые читают Библию, не могут обойти этой темы. Все согласны с тем, что человеку нужно новое начало. Если для металла это будет переплавка, то для человека новое рождение. Но уже в совершенно другом качестве, в духовной жизни. Рождение – это жизнь. И когда Дух Святой, Даятель Небесной Жизни, приходит в сердце верующего, это рождение и происходит. Бог в Царстве Свое принимает не за заслуги или большие деньги, не за доброе имя или по знакомству, а только по праву рождения. Царство Божие – это такая большая семья, где есть Небесный Отец и Его дети. Как ни прискорбно для кого-то прозвучит это откровение, у Бога нет внуков. Дух Святой может и действует через родителей на их детей, все же стремится говорить лично каждому. Да и Христос говорит, что Бог дает свой Дух не только взрослым или опытным. Благодать Христова в небесном возрождении принадлежит каждому, кто только способен попросить у Бога. Вот потому так важно служение посланников, что благовествуют по миру. Они открывают путь в Дом Божий. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Вы слушаете «Христианское радио».

0: Алексей Алексеевич, существует направление в христианстве, которое либо вообще отрицает Троицу, либо искаженно ее воспринимает. Вот одно из таких направлений – это единственники. Как с такими людьми разговаривать? Как им отвечать?
1: Понятие Троицы достаточно сложное понятие, представленное, очевидно, в Священном Писании. Но для того, чтобы его увидеть, для того, чтобы в нем разобраться, конечно же, нужно достаточно хорошо знать Библию, и нужно достаточно точно увидеть то, что Бог делает, кто Он есть и что Он делает. И по этой причине, конечно же, на протяжении истории появлялись, и сегодня есть люди, которым трудно воспринять божественное триединство. Они задают вопрос, так Бог богов три или же Он один? А это три разных личности или это одна личность? Естественно, когда вот такие вопросы задаются, то многие имеют тенденцию как-то упрощать это явление и приходить к каким-то возможным объяснениям. И вот даже сама причина, вернее, сама необходимость того, что люди ищут объяснение, говорит о том, что в Библии очевидно представлено напряжение, то есть существует ясное достаточно присутствие там трех личностей божества. Их просто пытаются каким-то образом собрать и выстроить в логическом порядке. Одной из таких попыток объяснения является древнее учение модализма. Суть его заключается в том, что люди говорят, что в действительности один Бог существует, который только выражает себя в разных формах. Вот, когда Он творил мир, Он был Богом-Отцом. Когда Он сошел на землю, Он стал Богом-Сыном. Это тот же самый Бог, это не вторая личность Божества, а просто тот же самый Бог, который выразил себя в том, что Он стал Сыном. И третье, в день Пятидесятницы, Он, этот же Бог, сходит на землю и действует сегодня в виде Духа Святого. То есть это как бы разные формы выражения того же самого Бога. Но в действительности эта позиция очень сложно защищаема Библией, потому что Библия говорит достаточно много точек, в которых она говорит именно о трех или как минимум о двух, одновременно присутствие двух личностей одновременно. Ну, например, мы читаем много-много раз, и Иисус, живя на земле, молится Отцу Небесному. Если Иисус – это форма выражения того же самого Бога, то тогда Он не может молиться другому Богу. Он будет на самого себя молиться, может быть, или еще как-то. То есть, когда Иисус молится, мы видим очень ясную картину. Сын на земле, в человеческой плоти, Он отказался от того, чтобы использовать свои божественные возможности. Он живет жизнью полной зависимости от Отца, и Он проповедует об Отце, Он говорит. Он живет, исполняя волю Отца, и Он молится Отцу. То есть, как минимум, мы видим одновременное присутствие или упоминание сосуществования двух личностей. Это точно Бога Отца и Бога Сына. Кроме того, Иисус говорит в последней своей беседе, которая известна как беседа в горнице, в беседе с учениками, Он говорит: «Я умолю Отца, и даст Вам другого утешителя, который пребудет с вами вовек». То есть Он в данной точке упоминает все три личности Божества. Он – Сын, Он молится Отцу, просит Отца, и Отец дает Духа Святого. Причем, когда Он говорит «другого утешителя», Он использует очень важное слово «алос», которое говорит о том, что точно такого же, как я. Вот все эти данные позволяют нам судить о том, что позиция единственников или позиция модализма – это позиция, которая не отвечает библейской истине. То есть она не сходится с библейской истиной. Более того, когда мы говорим о спасении человеческой души, спасение человеческой души напрямую связано с тем, что Сын, Он удовлетворяет

0: праведный гнев Отца. Он вносит плату за наш грех, и эта плата останавливает Божий святой гнев. То есть, когда мы говорим о спасении, спасение предполагает взаимодействие Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Дело в том, что только Бог Дух Святой может взять и все то, что сделал Сын за нас на Голгофском кресте, применить это к конкретной душе человеческой, возрождая ее свыше и наполняя ее новым человеком, наполняя ее новой жизнью, праведной и святой жизнью, которая полученная от Бога через Иисуса Христа. Благослови вас, Господь.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы всегда можете на нашем сайте slovo.org и присылайте ваши вопросы по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас, Бог.

Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22:4.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриотизм священников проявляется в заботе о духовном благополучии народа, заявил патриарх Московский всея Руси Кирилл на собрании духовенства Калининградской митрополии, прошедшем в субботу в Калининграде. Быть патриотом не означает быть квасным патриотом. Быть патриотом значит любить свою родину, заботиться о ее благополучии. Им, как священники, должны заботиться в первую очередь о духовном благополучии нашего народа. Поскольку всякого рода сектантские силы, которые иногда проникают из-за рубежа, направлены на то, чтобы ослабить духовную силу нашего народа, сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят на сайте Русской Православной Церкви. По его словам, огромное количество усилий сейчас направляется на подрыв цивилизационного кода России, который теснейшим образом связан с духовной, религиозной культурой нашего народа. Более миллиона человек собрались в центре Мадрида на мессе Папы Римского Льва XIV, передает корреспондент РИА Новости «Воскресенье». По моим оценкам, в мессе приняли участие более 1,1 миллиона человек. Однако правительство должно еще опубликовать точную цифру, сказал сотрудник испанской полиции агентству. Верующие начали собираться у центральной площади Сибелес и на прилегающих улицах с раннего утра. Многие пришли со складными стульями, флагами Ватикана, веерами и бутылками воды. А группы паломников встречали начало богослужения песнями и аплодисментами. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. «Никто не может преклонять колени пред Господом и презирать брата своего», сказал понтифик во время проповеди. Он призвал верующих не ограничиваться внешним проявлением религиозности, а лично участвовать в создании общего блага. Руководители евангельских церквей Филиппин подписали специальный завет единства, в котором обязались сохранять единство верующих, ставить ученичество во Христе выше политических предпочтений и не допускать раскола в церквях из-за различных взглядов на общественные и политические вопросы. Документ был подготовлен и опубликован Филиппинским советом евангельских церквей. Его подписали пасторы, церковные лидеры и представители организаций, входящих в совет. В заявлении, сопровождающем публикацию завета, отмечается, что политические разногласия могут стать причиной разделений и отвлекать верующих от главной миссии Церкви, если к ним не подходить с мудростью, смирением и стремлением к библейскому единству. Новое исследование показало, в каких американских штатах сосредоточено наибольшее количество мегацерквей. Такие церкви уже давно стали заметной частью религиозной жизни США, их число продолжает расти. По данным Института исследований религии Хартфорда, к 2020 году в Соединенных Штатах насчитывалось более 1800 мегацерквей. Для сравнения, в 1990 году их было около 350, а в 2000 году примерно 650. Таким образом, за последние десятилетия количество таких общин увеличилось более чем в 5 раз, сообщает Релевант. Институт определяет мегацерковь как церковную общину, которую в среднем еженедельно посещают не менее 2000 человек. На основе базы данных института была составлена карта, показывающая распределение мегацерквей по стране. Лидером по общему количеству стала Калифорния, где насчитывается 218 мегацерквей. На втором месте находится Техас с 207 такими общинами. Третью строчку занимает Флорида, где действует 120 мегацерквей. Уганский пророк Эба Ной вышел из тюрьмы и сразу же попытался разделить море перед своими последователями. Самопровозглашенный пророк из Ганы Эба Ной, обещавший всемирный потоп, попытался повторить библейское чудо Моисея на берегу океана, однако был сбит с ног внезапной волной. Местные СМИ сообщили, что в результате падения он предположительно сломал руку. Ранее житель Ганы Эба Хесус, называющий себя пророком Эба Ноем, заявил, что получил пророчество о трехлетнем дожде, который должен был затопить землю. Когда потоп не случился, его арестовали. Выйдя на свободу, он заявил о переносе апокалипсиса после общения с Богом. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

сне слышу мамин голос тихий. В том старом доме на краю села слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес —

Христианские притчи. Внешние и внутренние. Один царь, разъезжая по своему царству со своими придворными, встретил двух нищих старцев в изорванных одеждах. Он тотчас же остановился, вышел из колесницы, поклонился им до земли и поцеловал их. Придворные оскорбились таким поступком царя, унижающим, по их пониманию, царское достоинство. Прямо же выказать свое неудовольствие не решились. Объяснить царю неприличие его поступка взялся его родной брат. Царь выслушал и пообещал дать ему ответ. Город этот имел такой обычай. Гражданину, приговоренному к смертной казни, накануне посылался герольд с трубой и начинал перед окнами его дома трубить. Царь вечером того же дня, когда имел объяснение с братом, послал трубача к окнам его дома. Тот, конечно, опечалился и всю ночь провел без сна. Наутро пошел он вместе с своей женой в царский дворец. Царь принял его в своих внутренних покоях и сказал: «Неразумный, ты испугался проповедника моей воли, хотя не сделал против меня ничего достойного смертной казни. Как же тебе можно было учить меня, когда я отдал предпочтение нищим проповедникам Божьим, которые громогласнее всякой трубы проповедуют мне о смерти и о страшном пришествии моего владыки, пред которым я без числа согрешаю? Так нынче, обличая свое безумие, — заключил царь, — устрашился ты. Но так как брат выказал свое неудовольствие царю по совету придворных вельмож, то царь и их не оставил без обличения. Он приказал устроить 4 ящика, 2 из них позолотить снаружи, а внутрь положить смердящих костей. Другие же обмазать смолой и сажей, внутрь положить драгоценные камни. Приготовив это, царь позвал вельмож и, указывая ящики, спросил их: «Какие ящики лучше, вызолоченные или обмазанные смолой?» Вельможи указали на первый. Царь приказал раскрыть те и другие. Дело объяснилось. Тогда царь сказал вельможам: «Знайте же, что нужно обращать внимание на внутреннее и сокровенное, а не на внешнее. Вы обиделись, когда я поклонился плохо одетым нищим, а я видел очами разума, что они честны и благородны душой».

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Во время засухи в одной сельской церкви пресвитер предложил сделать неочередное собрание, чтобы помолиться Господу о дожде. Вечером в указанное время собралось много верующих. Перед молитвой пресвитер обратился к собранию. «Как же вы пришли просить дождя, а сами не верите, что Господь услышит вашу молитву? Ведь если бы верили, вы захватили бы с собой зонтики». Все улыбнулись, но при этом каждый проверил, насколько прочна и глубока его вера. Сегодня, дорогие друзья, у вас тоже есть возможность оценить свою веру. В этом вам поможет проповедь Ярла Николаевича Писти «Три стадии веры».
1: Одно из многочисленных мест в Священном Писании, говорящее о необходимости веры, звучит так. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Короче говоря, без веры человек не имеет доступа к Богу. К Нему мы можем прийти только верой. Этот закон установил сам Бог. Сегодня мы сосредоточим наше внимание на вере, так как самое важное и драгоценное из всего, что нам необходимо иметь, это веру. Обратите внимание на то, что во всех своих проповедях, беседах и притчах наш Господь всегда приводил своих слушателей к одному и тому же выводу, чтобы в них умножалась вера. Христос сказал, что для веры нет ничего невозможного, все возможно верующему. Во время служения Иисуса Христа здесь на земле ничто не приносило Ему большей радости, чем вера. И Он скорбел, когда не находил веры, особенно в тех случаях, где следовало бы иметь ее. Неверие связывало Господу, а вера всегда представляла Ему возможность проявить свою силу и славу. Дважды мы читаем в Евангелии о том, что Иисус удивился, когда находил необыкновенную веру. Его поражало и удивляло неверие тех, у которых должна была бы быть вера. Это были его соотечественники. Он не меньше изумлялся, когда находил веру там, где меньше всего можно было ожидать ее. Это была вера язычников, людей, не принадлежащих народу Божьему, которые об истинном Боге ничего или очень мало знали. И вот сегодня мы посмотрим на три варианта или стадии веры, о которых упомянуто в Библии. На малую веру, большую веру и совершенную веру. Малая вера. Как ее охарактеризовать и определить? В Новом Завете мы имеем несколько случаев, когда Христос упрекает своих же учеников за малую веру, когда следовало бы иметь большую веру. «Что вы так боязливы, маловерные?» Эти слова Христос сказал им во время плавания по бурным волнам Генесарецкого озера. В другой раз он говорит Петру, когда он пошел по воде навстречу Иисусу и начал тонуть. «Маловерный, зачем ты усомнился?» Малую веру можно описать так. Она верит, что Бог может, но не обязательно, что Он сделает. Иначе говоря, он верит и в то же время не уверен. Малая вера неустойчива и зависит от обстоятельств, от чувств и настроения. Но не будем унывать, если мы обнаружим, что вера наша мала. Для того Господь посылает бури и разные испытания в нашу жизнь, чтобы вера наша росла и крепла. Вера зависит не от того, что мы видим или ощущаем, но от верности нашего Господа. Ни обстоятельства, ни наши чувства, ни наше настроение не могут изменить верность нашего Бога. Он ведет нас к тому, чтобы мы доверились Его Слову. И это приводит нас к большой вере, которая не только верит в то, что Бог может, но что Он и сделает то, что обещал. В Евангелии самые яркие примеры большой веры Христос нашел именно среди язычников. Возьмем пример римского сотника. Он приходит к Иисусу и просит Его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Как бы мы обрадовались, услышав такой ответ: «Господь придет ко мне в дом и исцелит!» Но как среагировал сотник? Он сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Сотник говорит: «Я не достоин такого внимания. Тебе, Господи, не нужно утруждаться, только скажи одно слово, и выздоровеет слуга мой». Сказано, что Господь удивился такой вере и говорит: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Большая вера полностью доверяет слову Господа. Большая вера не ограничивает Бога, не ставит Ему условия. Она признает Его всемогущим. Ему только нужно сказать слово, и оно сбудется. И дальше, обращаясь к сотнику, Христос говорит: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот же час. Для сотника довольно было одно слово Иисуса. Он верил, что все силы, как небесные, так и земные, должны подчиниться Иисусу. Малая вера требует знамений, чувств, ощущаемые доказательства. Большая вера опирается лишь на сказанное слово Господом и верит, что Он сделает то, что обещал. Совершенная вера не только верит в то, что Бог может и что Он сделает, но верит, что Бог уже сделал. Апостол Яков говорит, что у Авраама была такая совершенная вера, и она была проявлена в связи с Божьим повелением Аврааму принести в жертву своего единственного сына обетования Исаака. Авраам повиновался Богу и уже был готов пожертвовать своего сына, как Господь его в последний момент остановил. Авраам знал и был уверен, что Бог, который верен своему слову, Он не даст сыну своему умереть или же воскресить его из мертвых. Это и есть совершенная вера. Авраам верил, что слово, сказанное Богом, не может измениться. Оно уже совершено в Божьем плане, как бы обстоятельства не выглядели. Я не знаю, в какой стадии веры находишься ты, уважаемый радиослушатель. Знаю одно, что Господь хочет, чтобы мы имели веру и возрастали в вере. Друзья, будем верить, как бы не противоречили наши чувства или обстоятельства. Божьи обетования верны, они да и аминь. Мой друг, если ты не принял спасение для твоей бессмертной души, то первое, что ты должен сделать, это верить, что ничто, кроме искупительной жертвы Иисуса Христа, не даст тебе спасения. Бог примет твою веру, как бы малюсенькой она не была бы. Ты должен просто верой прийти к Нему и попросить о прощении твоих грехов. А для этого не нужно ни большой, ни совершенной веры. Только верь. Это так просто. Господь обещает, что если мы исповедуем наш грех, то Он, будучи верен и праведен, простит нам согрешения наши и очистит нас от всякой неправды. Сделай этот первый шаг веры, и ты познаешь радость спасения.

0: Наша программа подошла к концу. Пишите, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».